0: судом Великого Белого Престола. Давайте прочитаем этот отрывок вместе. «И увидел я Великий Белый Престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». В этом отрывке из Писания описывается, кто будет судим, на каком основании они будут судиться, а также вечная судьба тех, кто подвергнется этому суду. Прежде всего, скажем о том, кто подвергнется этому суду. Они названы великими и малыми. Иными словами, в эту группу будут включены те, которые были царями, а также те, которые были крестьянами и нищими. Все они предстанут пред Великим Белым Престолом, с которого их будет судить Бог. Согласно стиху 13, воскрешены будут и те, которых поглотило море, и те, которых поглотила земля. Слово «смерть» в 13 стихе, очевидно, означает могилу, а слово «ад» — сферу обитания духов умерших, неспасенных грешников. Основание, на котором будет производиться суд над людьми, будет двояким. Во время суда будет открыта одна особая книга и несколько других, отличных от нее книг. Первая книга — это книга жизни Агнца, которая покажет, что имена не раскаявшихся, не спасенных грешников не были в нее вписаны. Только те, которые поверили в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя, либо до креста, либо после, будут вписаны в книгу жизни. Судьба человека в вечности определяется не его добрыми делами, но его верой в Бога и в то дело, которое он совершил через Иисуса Христа на Голгофском кресте. Однако этот суд включает элементы суда за совершенные человеком дела. Хотя спасение дается человеку исключительно по милости Божьей, тем не менее, дела человека, его жизнь на земле, также имеют важное значение. Христиане, как мы сказали выше, будут судиться по их делам в их служении Господу Иисусу Христу. Неспасенные будут судиться согласно книгам, в которых записаны их дела. Те, которые творили на земле зло, будут осуждены в соответствии с совершенным им злом. В вечности будут существовать различные степени наказания. От Матфея 10 глава, 15 стих, 11 глава и 24 стих. Однако это небольшое утешение, потому что даже наименьшему грешнику придется провести вечность в огненном озере. Это приводит нас к окончательному состоянию неспасенных грешников. В стихе 15 говорится, что огненное озеро — это вторая смерть. И если чье-либо имя не будет записано в книгу жизни, этот человек будет брошен в озеро огненное. Это довольно мрачная перспектива для любого человека. Но если Библия и говорит о чем-то с абсолютной ясностью, так это о том, что для человека открыт путь, чтобы получить доступ в рай и избежать ужасов ада. Озеро Огненное – это место вечных мучений, уготованное для тех, кто жил жизнью безудержного греха. Это также место, созданное для дьявола и его падших ангелов, как сказал об этом Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 25 глава, 41 стих. Следовательно, тем, кому суждено провести вечность в аду, придется делить компанию с дьяволом и его демонами, падшими ангелами. Описание этого места вечного наказания мы находим в книге Откровений, 14 глава, с 9 по 11 стих. «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Другое описание этого места мы находим в Ветхом Завете, в последней главе книги пророка Исаии. «Ибо, как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда изо месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет. И будут они мерзостью для всякой плоти». Исаии, 66 глава, с 22 стиха по 24 стих. Интересно заметить также, что почти все и все, что написано в Писании относительно ада, было произнесено устами Иисуса Христа. Даже книга Откровения названа Откровением Иисуса Христа, который дал это откровение своему рабу. Реальность ада и озера Огненного настолько ужасна, что Иисус пожертвовал абсолютно всем, дабы своей собственной жизнью ради того, чтобы мы с вами смогли избежать этого страшного места через веру в Него и в то, что Его смерть сполна заплатила за все наши грехи. Если вы еще не приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, вы должны сделать это сейчас, потому что у вас нет гарантии в том, что вы доживете до завтра. Мы описали страшную судьбу тех, кто живет в этом мире без Бога и без надежды. С другой стороны, Библия наделяет блестящей надеждой тех, кто с доверием принимает плоды победы, завоеванные Иисусом Христом на Голгофском кресте. Судьба этих людей в вечности описывается в главах 21 и 22 книги Откровения. Великому белому престолу суда посвящены только 5 стихов, тогда как описанию вечной судьбы верующих в Иисуса отведено почти 2 главы. В главе 3, 2 послания Петра, говорится о разрушении этой земли, на которой мы с вами живем сейчас. Вот что говорит Петр. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Второе послание Петра, 3 глава, с 10 по 13 стих. Согласно этому отрывку, существующие сейчас небо и земля сгорят и будут уничтожены под воздействием необычайно высокой температуры. В стихе 10 употребляется слово «сгорят». В греческом оригинале вместо этого глагола употребляется глагол, обозначающий в буквальном переводе «станет бесплодной». Иными словами, вся поверхность земли совершенно сгорит, и будет создана новая земля. Она будет состоять из тех же элементов, которые Бог сотворил в самом начале, во время своего первого творения. Новое небо и новая земля описываются в книге Откровений в главах 21 и 22. Наиболее замечательная черта нового неба и новой земли заключается в том, что Бог изберет землю местом своего обитания и будет жить среди людей. В книге Откровения, 21 глава, 3 стих, мы читаем следующее. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». В этом будет состоять самое великое благословение вечности. И это будет так от того, что Бог — наш Отец, а также Создатель и Хранитель жизни. В Его присутствии не может быть места смерти. В Его присутствии грех не может поднять своей безобразной головы. В присутствии Бога вечно пребудут мир и покой. Сейчас Божий престол находится где-то на небе. В Библии указывается, что он находится где-то в северной части неба, однако по этому вопросу не стоит проявлять догматизма. В будущем, однако, когда Бог создаст новое небо и новую землю, Он перенесет место своего присутствия с небесного престола на землю и будет жить среди людей. Некоторые люди недоумевают, как такое может случиться, если Бог вездесущ, то есть если Он присутствует одновременно повсюду. Бог действительно присутствует одновременно повсюду, во всех уголках своего творения. Однако существует определенное место, где Божье присутствие демонстрирует особым уникальным образом. Этим местом в будущем будет земля, населенная людьми, избранными Богом для обитания в вечности. Вторая замечательная черта вечности состоит в том, что там больше не будет ни плача, ни страданий, ни смерти, ни боли. В книге Откровения, 21 глава, 4 стих, говорится следующее. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это похоже на описание пресловутой утопии. Разница заключается в том, что слово «утопия» означает место, которого нет, а рай и небо будут настоящим, реальным местом, где мы будем жить вместе с Богом. В стихах 5 и 7 указывается на третью очень важную вещь, а именно, те, кто будет обитать в раю с Богом, не будут ни в чем нуждаться. Бог обеспечит их всем необходимым. Послушайте, что говорится в этих стихах. и сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение 21:5-7. Четвертая черта рая и неба состоит в том, что там не останется никого, преданного греху и злу. В стихе 8 мы читаем следующее: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Мы видим резкий контраст между судьбами тех, кто получил вечное спасение, и тех, кто останется навеки потерянным. Мы могли бы продолжить нашу беседу и говорить о Новом Иерусалиме, который описывается в главе 21 книги Откровения. Но здесь будет достаточно просто сказать, что это будет необыкновенный, восхитительный город, сотворенный Богом и спустившийся на землю. В этом городе не будет храма, потому что Бог и его Агнец будут его храмом. В этом городе не будет ни солнца, ни луны, потому что слава Божья осветит все в нем, и народы мира будут ходить в его свете. Стих 24 говорит: «И цари земные принесут в него славу и честь свою». Следовательно, все великие и малые земли принесут свою славу и воздадут честь и хвалу нашему Богу. В главе 22 говорится о дереве, которое будет приносить 12 различных видов плодов по одному виду на каждый месяц года. И, наконец, в стихе 3 сказано: «И ничего уже не будет проклятого. Проклятие, возложенное на землю из-за греха, совершенного Адамом, будет полностью и окончательно снято». Мы рассмотрели решительный контраст между раем, местом вечного благословения, и адом, местом вечного проклятия. Я думаю, в человеческом языке нет достаточно сильных слов, чтобы по-настоящему описать весь ужас места вечного проклятия. Точно так же, как у нас нет подходящих слов, чтобы полностью выразить то благословение и счастье, которое испытают те, кто будет жить в присутствии Бога на новой земле под новым небом. И опять мы настоятельно призываем вас, если вы еще не приняли решение относительно Христа, откройте Ему свои сердца сейчас и начните служить Ему как своему Господу и Повелителю. Вы обретете не только надежду на нескончаемое и славное будущее в раю, но уже сейчас и здесь вы познаете внутренний мир и удовлетворение, несмотря на все трудности земной жизни. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей. Они неизменчивы. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Ведь самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Ну а сейчас давайте уделим немного времени для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 2 мая записано в 102-м псалме в 19 стихе. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Однажды, ранней весной, когда я выходил из своего дома, меня охватил резкий порыв восточного ветра. Смелый, безжалостный, свирепый и убийственный, несущий облако пыли за собою. Я только что собирался вынуть ключ из двери, нетерпеливо бормоча про себя. «Ах, хоть бы ветер!» Я хотел сказать «переменился», но слово замерло на моих устах, и предложение осталось незаконченным. Между тем, происшедшее обратилось для меня в притчу. Я погрузился в раздумья. Я увидел перед собой ангела, протягивающего мне ключ и говорящего: «Господин мой шлет тебе привет и повелел мне передать тебе это». «Что это?» — спросил я в изумлении. «Ключ ветров», — ответил ангел и исчез. «Какое счастье!» Я поторопился в горы по тому направлению, откуда дул ветер, и остановился среди пещер. «Во всяком случае, я покончу с восточным ветром, он уже не будет докучать нам», — воскликнул я, и, призывая враждебный ветер, закрыл дверь, слыша, как его эхо раздавалось в пустынных ущельях. С торжеством я повернул ключ в замке. «Вот», — сказал я, — «мы разделались с тобой». «Что же мне избрать взамен?» — спрашивал я себя, озираясь кругом. «Южный ветер весьма приятен», — решил я, думая об овцах, о пробуждающейся жизни во всех окрестностях и о цветах, только что расцветающих на полях. Но когда я вложил ключ в замок, планируя открыть дверь, он сильно обжег мне руку. «Что я делаю?» — с ужасом воскликнул я. «Кто знает, сколько вреда я могу произвести? Как могу я знать, что нужно полям? Тысячи бедствий могут быть последствием моего безрассудного желания». Озадаченный и пристыженный, я начал молиться, чтобы Господь прислал своего ангела взять обратно ключ. Я обещал, что со своей стороны больше никогда не буду желать распоряжаться им. Но вот сам Господь предстал передо мною, Он протянул руку, чтобы взять ключ, и я заметил на его руке знаки от ран. Как мне стало прискорбно, что я осмелился роптать на что-либо соделанное тем, кто носил такое доказательство своей любви. Он взял ключ и повесил его на свой пояс. «Разве ты носишь ключ от ветров?» — спросил я. «Да, дитя мое», — ответил он благословенно. Я взглянул и вдруг увидел, что ключи все моей жизни висели на его поясе. Он заметил мое изумление и спросил: «Разве ты не знал, дитя мое, что мое царство распространяется повсюду?» «Господь, ты есть царствующий повсюду, и твое царство всем обладает», — ответил я. «Значит, опасно мне роптать на что-либо». Тогда он с нежностью возложил на меня руку свою и сказал: «Дитя мое, твоя безопасность в том, чтобы всегда во всем любить, доверять и славить меня». «Возвеселись, печальный друг, воспой Христа любя, без дел твоих и без заслуг Он милует тебя, Его любовью спаси».

0: В эфире библейское вещание BBN. Может быть, вы обращали внимание на то, что маленького ребенка не нужно учить делать что-то плохое. Наоборот, чтобы научить хорошему, нужно потратить много сил и времени. А плохое, казалось бы, уже присуще ребенку от самого рождения. Вот это и есть тот самый грех, живущий в человеке. Иногда с ним еще можно справиться, сконцентрировав усилия воли и чувств, но чаще он уже сам полностью контролирует человека, и вырваться из его объятий очень и очень трудно. Но зачем прилагать тщетные усилия, если можно довериться Иисусу Христу, который очистит вас от греха мгновенно? Обратитесь к Нему в молитве сейчас.
1: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
0: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

Наша беседа сегодня о гомосексуализме. Было время, когда мужеложество считалось у нас уголовным преступлением, а средству массовой информации было запрещено использовать само слово «гомосексуализм». Однако времена кардинально изменились. Под давлением международных организаций статья, осуждающая половые извращения, была изъята из Уголовного кодекса, и геи с помпой вышли из своего многолетнего подполья. Сегодня о преследованиях нет и речи. При щедрой поддержке своих зарубежных собратьев геи чувствуют себя вполне вольготно на наших бескрайних просторах. Они открыто собираются в дорогих клубах и ресторанах, готовят телепередачи и издают газеты, даже выступают в школах. Следует отметить, что большинство наших так называемых демократических изданий активно поддерживают гомосексуальное движение. И вот уже кое-где раздаются голоса не только оставить геев в покое, но и дать им возможность официально зарегистрировать свои браки. В пример нам приводятся некоторые западноевропейские страны. Вообще на Западе растет политическое и экономическое влияние гомосексуалистов, что, разумеется, чувствуется и у нас на родине. Среднегодовой доход западных гомосексуалистов превышает зарплату людей традиционной половой ориентации. Иностранные геи особенно активны в институтах, формирующих общественное мнение. При их непосредственном участии средства массовой информации и индустрия развлечений изыскивают множество путей для пропаганды греховного образа жизни. И вот уже общественные школы, колледжи, университеты в определенных западных странах учат молодое поколение рассматривать гомосексуализм как нормальное, закономерное явление. Для нас, для людей верующих, особенно тревожен тот факт, что гомосексуалисты смогли обрести друзей и в некоторых западных церквях, в духовных семинариях и академиях. Определенные деноминации даже стали рукополагать на пасторское служение людей, открыто практикующих свой половой грех. Все больше и больше религиозных лидеров на Западе призывают гомосексуалистов не скрывать свою так называемую половую ориентацию, но ценить и беречь ее как некий дар Божий. Как мы видим, международное гомосексуальное движение стало серьезной силой, с которой более нельзя не считаться. Многих беспокоит подобное положение дел, но для самих гомосексуалистов все это значит, что пора опасной подпольной деятельности давно закончилась. Ныне они полны сил и определенной храбрости, и это хорошая новость для гомосексуалистов. Однако для них есть и другая весть, благая, явленная человечеству в Слове Божьем. В Священном Писании Господь Бог свидетельствует, что Его любовь простирается ко всякому кающемуся грешнику, включая и геев. Руководствуясь этой святой любовью, Господь Бог провозглашает, что гомосексуализм грешен и разрушителен. Бог призывает геев оставить грех и приобщиться общению с Отцом Небесным. Божья благая весть кроется в том, что гомосексуалисты могут быть прощены и вызволены из рабства греха, что они могут стать последователями Иисуса Христа, которым уготована жизнь вечная. Такова благая весть для геев. Но, увы, в наши дни всякому провозглашающему подобное послание приходится туго. Ведь почти все, что связано с этой темой, проникнуто духом политической корректности. Популярные газеты и телевидение всячески рекламируют международное гомосексуальное движение. Всякий, осмеливающийся высказаться против сложившегося статуса кво, заносится в разряд ретроградов, ханжей и лицемеров.

что же наша церковь? Увы, наша церковь ведет себя, как будто ничего не происходит, или же тихо осуждает грех, даже не упоминая о прощении во Христе. Здесь уместно вспомнить слова апостола Петра, завещавшего: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». К сожалению, ныне трудно найти верующих людей, готовых спокойно выслушать гомосексуалиста и поделиться с ним благой евангельской вестью о спасении. Ненависть зачастую являет себя вместо любви Христовой. В представлении некоторых гомосексуализм становится более греховным, чем все иные грехи. Как человек верующий, я полагаю, было бы неверным считать гомосексуализм уголовным преступлением. Ведь мы не считаем уголовным преступлением такие грехи, как богохульство, сребролюбие или супружескую неверность. Господь Бог осуждает все это как грех, однако государство не расценивает подобные проступки как преступления. Господь желает, чтобы грешники обратились к Нему, к Богу, а не попали на зону. Они должны быть спасены, а не арестованы. Они должны быть омыты кровью Христовой и преображены Его Духом Святым. К сожалению, многие гомосексуалисты столь увлечены сластолюбием и борьбой за свои права, что у них нет ни времени, ни желания услышать великую Божью истину. Они уже не просто требуют терпимости, но официального одобрения. Государство и даже церковь подвергаются давлению признать гомосексуальные браки как нечто вполне нормальное –

0: Как свидетельствует Священное Писание, Господь Бог любит грешника, но ненавидит грех. Эта истина относится и к греху гомосексуальному. Божья любовь прощает, спасает и преображает грешника, но не проявляет терпения и одобрения к его греху. Библейское учение о грехе, включая и гомосексуализм, содержит в себе два основных момента. Прежде всего, грешник должен быть вызволен из рабства греха. И второй момент – грешник может быть вызволен из рабства греха. Эта истина особенно наглядна в первом послании к Коринфянам, глава 6, стихи с 9 по 11. Вот послушайте. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И таким были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Эти слова были обращены к людям, погрязшим в самых различных грехах, включая и мужеложество. Но эти грешники были прощены, потому что Иисус умер за них. Через Духа Святого они узрели новый путь жизни. Первый шаг евангельского освобождения гомосексуалистов заключается таким образом в том, чтобы явить им необходимость вызволения из рабства греха. Ведь без этого они не могут наследовать Царствие Божие. И второй шаг евангельского освобождения кроется в том, что они могут быть вызволены из своего заключения, из своего рабства греху. Благая весть Иисуса Христа как раз и кроется в том, что для возрождения грешникам не надо полагаться лишь на свою волю. В 6 главе 1 послания к Коринфянам мы находим длинный список грехов, включая мужеложество. И 10 стих гласит: «Такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Господь Бог соделал все за них. Гомосексуализм, как и всякий иной грех, отделяет человека от Бога и от вечной жизни на небесах. Но по милости своей Господь Бог отказался оставить нас во грехах наших. Он послал Сына Своего Единородного, пострадавшего на кресте за грехи наши. Христос открыл путь к прощению всякому кающемуся, верующему, ищущему новую жизнь. Такова благая весть для всех грешников, включая и гомосексуалистов. Библия только писалась, но уже были геи, обретшие прощение и новую жизнь во Христе. Подобное происходит и сегодня, когда согрешившие веруют во Христа, и Дух Святой снисходит на них. В Библии сказано: «Истина во Христе – отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости». Во Христе вы обретаете более, чем теряете. Благословения новой сути стоят того, чтобы отвергнуть суть ветхую. Во Христе у вас есть все, чтобы жить новой жизнью. У вас есть Дух Святой, сила молитвы и поддержка верующих. Всякому, ищущему христианскую жизнь, нужны близкие отношения с Господом Богом, нужна любовь и поддержка со стороны других верующих, а также необходимо ясное понимание относительно сути наших внутренних борений. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Весны цветущие Божье поколение, любви Христовой, радости, привет. Все молодые годы на служение отдавшие, чтоб мир царил и свет. Всем сердцем возлюбившая Иисуса, спасенная, идешь спасать других, освобождать от смертного укуса, греха змеи, несчастных душ людских. И в это удивительное время, в период Церкви Божьей, на часах Вселенной, сеется Христово семя, рождая жизнь в раскаянных сердцах. Являетесь ли вы этим сеятелем, который сеет Слово Божье в сердцах грешников? Если нет, начните это делать прямо сегодня, и Господь обильно благословит вас. Оставайтесь с нами.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: С утра я открыла замечательный стих из 30-го псалма. Вот послушайте. «Будь мне каменной твердынью, домом прибежище, чтобы спасти меня».
2: А у меня на этот счет есть одна история. Я ее так и назвал — автопилот.
1: Любопытно послушать.
2: Мой начальник сказал, если погода будет плохая, то мы встретим тебя на машине. Но если погода будет ясной, то ты полетишь на моем личном самолете. Когда я вышел из авиалайнера, дул ветер и накрапывал дождик. Я понял, что мы должны поехать на машине к пункту назначения. Однако, когда мы вышли из терминала, то мы направились к взлетной полосе, а не к месту парковки автомобилей. Я понял, что мне придется лететь самолетом. Я вовсе не труслив, но очень недоверчиво отношусь к полетам на небольших самолетах в плохую погоду. Как только мы набрали высоту, облака облепили нас. Наш маленький самолетик носило из стороны в сторону. Я понял, что не зря никогда не доверял этим частным самолетам. Я вспомнил слова «Есть пилоты молодые и самоуверенные, но нет пилотов старых и самоуверенных». Когда я посмотрел на нашего пилота, я увидел, что он даже не держал своими руками штурвала. Самолет болтался, как лист на ветру, а он спокойно сидел, сложа руки. В конце концов, я закричал, пытаясь перекричать шум двигателя. «Эй, Чак, может, ты хоть одной рукой будешь держать штурвал?» Он прокричал мне в ответ. «Вам не о чем беспокоиться. Работает автопилот». Позже он объяснил мне, что так безопаснее, потому что исключены ошибки в управлении. Тогда, среди облаков и ветра, я думал об автопилоте Господа. Господь сказал, «Буду руководить тебя, око мое над тобою». Когда нас охватывают вихри жизни, мы пытаемся балансировать, уверенные, что если мы хотим благополучно приземлиться, то нам лучше держать руку на штурвале.
1: Вы сейчас, может быть, переживаете такую ситуацию. Вы не видите, что впереди вас, и поэтому волнуетесь о том, что может случиться. Вы верующий? Если так, то сядьте и попросите Господа переключить вас на автопилот. Сопротивляйтесь импульсу сделать это самому. Не плывите по течению. Вы откроете для себя, что автопилот Господа намного лучше. И закончить программу хочу тем же стихом, что и начала. «Будь мне каменной твердыней, домом прибежище, чтобы спасти меня». Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете библейское вещание BBN. В одной прекрасной христианской песне есть такие слова. «Не спеши за злобу злом воздать, не спеши обиду удержать, не спеши завидовать другим, не спеши быть черствым и сухим, не спеши, когда спешат грешить, не спеши ложь в сердце запустить, не спеши другого осуждать, не спеши, коль нужно подождать, не спеши за слово словом бить, не спеши другого соблазнить, не спеши, когда спешить нельзя, не спеши, коль не твоя стезя, не спеши, когда Господь молчит, не спеши, не время Он твердит, не спеши ошибку совершить, о душа, не лучше ль не спешить? Не спеши, чтоб совесть заглушать, не спеши, чтоб душу замарать. О, душа, ты слышишь? Не спеши, не спеши и больше не греши. Будь

0: эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Еще один текст, который мы находим в притче. Он очень общий текст, но очень ясно показывает, что Бог повелевает нам интимные отношения в браке. Мы посмотрим это. Притчи мы читаем в 5 главе этих два текста. Мы прочитаем 18 и 19 стих. После того, когда Соломон рассказывает об опасности прелюбодейства или незаконных отношений вне брака, он говорит о том, какие они должны быть. И обратите внимание, какой язык использует или какие термины использует здесь Бог через Соломона. Хочу обратить еще раз ваше внимание на то, что это вдохновенный текст Священного Писания. Он является вдохновенным текстом. Смотрите, что здесь написано. «Источник твой да будет благословен, утешайся женой юности твоей, любезную ланью прекрасную серную, грудь ее да упояю тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». И он дальше говорит, для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю, обнимать груди чужой и так далее. Пред очами Господа пути человека. Обратите внимание, что он говорит, пусть утешайся с женой, упоевайся ею, услаждайся ею. И в одном из английских переводов там стоит слово be intoxicated with love, with loving, in loving your wife. Be intoxicated. Бог повелевает. И мы видим, я специально прочитал эти два текста, потому что некоторые, может быть, из младших или старших, может быть, думают, что интимные отношения Бог дал только для того, чтобы иметь детей. Повелевая эти интимные отношения в бытие, Он продолжает повелевать эти отношения и показывает, что они имеют двойную цель. Как иметь детей, так же и не иметь детей, а просто наслаждать друг друга в браке. Это повеление, Бог повелевает, Он придумал это, Он повелевает это. И Он также, мы видим, Он прославляется, одобряет это, когда муж и жена служат друг другу в сфере половых отношений. То есть, когда они делают все для того, чтобы служить друг другу. Этого достаточно, чтобы в общем для нас было ясное представление. Бог удовлетворен, Он одобряет отношения Адама и Евы, когда Он говорит «весьма хорошо». Вторая глава нам объясняет, что там включается в этом весьма хорошо. Итак, мы видели с вами, что интимные отношения, согласно Писанию, это является духовным занятием, которое прославляет Бога. Я хочу ваше внимание обратить на одну очень важную цитату. Ее написал один из прекрасных учителей, которого я лично сам не видел, но он много написал об этом. Смотрите, что он говорит. «Поскольку послушание Богу является актом поклонения, тогда говорить о половых отношениях то, что Бог говорит, и следовать Божьим правилам в этой сфере, можно тоже назвать актом поклонения». Я знаю, что для многих из вас это, наверное, шокирующая информация. Но апостол Павел об этом говорит в 6 главе 20 стихом. Он говорит, вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога. И следующее, о чем он говорит, половые отношения в браке. Поэтому мы видим здесь очень важный принцип. Интимные отношения должны быть славящими Бога. Второе. Они не только должны славить Бога, половые отношения должны быть святыми. В первом стихе апостол Павел говорит, а о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Третий стих, вернее, второй стих, первая часть, мы читаем, новое избежание блуда, каждый имеет свою жену. Многие или некоторые считают, что Павел здесь, говоря хорошо человеку не касаться женщины, они говорят, что Павел был против брачных отношений, а именно половых отношений. Но это не совсем так. Апостол Павел просто в контексте считает, что безбрачие не совсем более свято, или быть в браке – это тоже нужно. Он просто говорит, что если человек хочет посвятить себя служению Господу и не отвлекаться, то лучше ему не жениться. Обратите внимание, в этой же главе, на 32-33 стих, апостол Павел пишет: «Я хочу, чтобы вы были без забот, не женаты, заботиться о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском». И здесь не идет речь о мирском в плане негативном или чем-то греховном. Женатый заботится о земном, лучше сказать. Он заботится, как угодить жене. Вопрос, который, или деталь, которую я хотел бы обратить сейчас ваше внимание, Бог на самом деле показывает, что как и безбрачие, как и быть в браке, оба являются даром. И апостол Павел призывает нас к тому, чтобы мы были в браке. Хотя кого Бог призывает, и таких очень мало, и мы можем даже на основании текста мы можем увидеть, что если у человека есть искушение, это уже говорит о том, что его Бог не призывает к тому, чтобы он был безбрачным. Искушение говорит о том как раз, что человек должен искать брачных отношений и жениться или выходить замуж. На самом деле апостол Павел, говоря, о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда, вот эти фразы он показывает, что брачные отношения, они должны быть чистыми. Интимные отношения в браке – это не лицензия на что-то греховное. Это не разрешение на похотливые, греховные, себелюбивые отношения. На самом деле, наоборот, апостол Павел говорит, во избежание блуда, чтобы этого не было, чтобы не было нечистых отношений, чтобы не было незаконных половых отношений, нужно иметь свою жену. И мы видим здесь очень важный принцип. Половые отношения должны быть святыми. Они должны быть святыми. Кстати, говоря вот эта фраза «новоизбежание блуда», апостол Павел использует там слово «порнея». И в это слово, это множественное число слова, что касается всех различных извращенных понятий об этой части нашей жизни. Половые отношения должны быть святыми. Коринфянам 6:9-11, который мы уже читали, там написано, что мы уже освящены, мы уже оправдались именем Господа, мы уже свободны от этого. Мы больше не живем нашими идеями, нашими принципами или нашими мирскими, человеческими, извращенными понятиями о половых отношениях. Теперь мы желаем служить Господу. Для того, чтобы служить Богу в этих отношениях друг с другом в семье, мужа и жены, мы делаем это важное наблюдение здесь. Половые отношения должны быть святыми, то есть свободными. Я хочу сейчас перечислить несколько моментов, от чего они должны быть свободны. Когда мы читаем, изучаем Библию, Библия нам говорит о том, что грех испортил всю нашу природу, всего нас, настолько испортил, что наши мысли, наши желания, наши страсти, наши все влечения, все эмоции, наши чувства, наша воля, все было поражено грехом. Мы перестали угождать Богу. И когда мы читаем, что апостол Павел говорит «во избежание блуда», он говорит, там не должно быть греха. Святые отношения, половые отношения, святые – это те отношения, которые свободны от греха. Я хочу просто напомнить вам, братья и сестры, что тот, кто из нас пытается иметь несвятые отношения, чисто 32:23 предупреждает нас, что всякий грех не исчезнет бесследно. Он найдет нас. Любой грех найдет нас. Он будет вскрытым. И лучше это сделать сейчас, чтобы прибежать к Нему, к Создателю, к Творцу, который имеет благие намерения для нас, исповедать перед Ним все наше состояние. Если есть какой-то грех, сегодня это сделайте, исповедуйтесь перед Богом. Но исповедание должно включать в себя перемена мыслей, перемена направления. Там не должно быть греха, а грех заключается в себелюбии, когда в центре становится человек, и он избирает грех только лишь потому, что этот грех служит ему. А Бог призвал нас к тому, чтобы мы служили другим. Вот почему место, семья – это место служения. Помните то, о чем мы говорили с вами. Брак у всех да будет честен. И дальше Евреям 13:4 написано «и ложе непорочное». Слово «ложе» в греческом языке – это «соитие» лучше перевести. И дальше пишет нам автор «блудников и прелюбодеев судит Бог». Бог не терпит, и Он является ревнивым Богом. Он не терпит малейшего греха. в наших отношениях друг с другом. В контексте предыдущих стихов мы видим важность этого наставления здесь и в этом, в нашем послании, которое мы читаем. В нашем теле мы прославляем Господа, что возможно тогда, когда мы чисты от греха. Святые отношения – это отношения, свободные от горечи. Это отношения, свободные от горечи, от гордости, превозношения, укоры, разочарования или обида, или горечь, что, в принципе, выразится всегда в манипулировании друг другом или замена половых отношений чем-то добрым, типа вкусного обеда или цветами, или подарками. Это греховная реакция на различия в аппетитах, темперамент, на ожидания друг друга. Горечь в этих интимных отношениях, она не должна присутствовать. И апостол Павел говорит, это во избежание всего этого, нам нужно бежать от этого. Горечь, обида, манипуляция друг другом в этом отношении – это грех. От него нужно избавиться. В принципе, то, о чем мы сейчас будем говорить, это всего лишь будет дополнение того, что значит быть свободным от греха. Свободным от греха, свободным от горечи, свободным от эгоизма и себелюбия. Себелюбие и эгоизма. Самоцентричность в половых отношениях – это тот корень, который разбивает все. И когда мы говорим, что семья – это место служения, мы должны понимать, что Бог не создал нас, мужчина, для того, чтобы мы жили как мужчины для себя. И чтобы вы, женщины, жили для себя. И мы это видим, это очень ясно в тексте. Апостол Павел предупреждает и говорит, это очень хорошо, чтобы мы избегали, это нужно, чтобы мы избегали всякого греха. Эгоизм – это то, на чем сегодня играет мир. Это то, что сегодня проповедует интернет и веб-сайт. То, что проповедует сегодня и аукается на это наша природа греховная. Потому что себелюбие и самонаслаждение – это корень всяких проблем. Не только в интимных отношениях, но везде. И в церковных наших отношениях друг с другом. От невежества. Бог хочет, чтобы наши отношения были интимные отношения, чтобы они были свободны от невежества. Но многие проблемы именно в этой сфере являются результатом именно непонимания друг друга, неверной информации, наших опытов, которые мы имели. И часто это греховные опыты, если таковые есть. До того, когда вы были уже в браке, или, может быть, в браке уже будучи, вы имели это греховное переживание. Бог хочет, чтобы это было свободно, чтобы мы были свободны от невежества, от греха, эгоизма, горечи, гордости. От похоти, это тоже связано с себялюбием. Похоть, как доминирующее желание, оно ведет всегда нас к греху, удовлетворению себя. Помните, что Иоанн говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей. И похоть очей – это, пожалуй, самый распространенный вирус, как для мужчин, и сегодня женщины попадаются на это. Интимные отношения должны быть свободны от иллюзий. Иллюзий, которые сегодня видим мы везде, от разных имиджей, которые проповедуют нам Голливуд, голливудские вкусы, журналы развратного содержания диктуют сегодня ложные стандарты, проникают в мозги, в сердце, как мужчин, так и женщин. И это часто мы попадаемся, как христиане, под эту волну. То, что люди сегодня видят в фильмах, создает иллюзорный, виртуальный мир, неверные критерии, по которым измеряется их качество половой жизни. И Библия говорит нам о том, что наши отношения должны быть святыми. Когда-то Джей Адамс, один из прекрасных консультантов, и именно в семейных отношениях, он сравнил вот эти все грехи с мусором. И он задает простой вопрос, представьте себе, как вам было бы приятно иметь или просто поспать где-то в куче мусора, не говоря уже об интимных отношениях. И все эти грехи, о которых мы перечисляем здесь, это всего лишь мелочь, 5%, может быть, 1% всего того, что мы еще не назвали. Все эти грехи, подобные им, подобны мусору в этих половых отношениях. Я сомневаюсь, что кому-либо из нас было бы приятно это. Вот почему Библия предупреждает, в первую очередь, нас, мужчин. 5 глава притчи, 6 глава, 7, 8 говорят нам об этом вновь и вновь, чтобы мы хранили свое сердце, хранили свои глаза, чтобы мы хранили все, что у нас есть, хранили для именно тех отношений, которые Бог подарил нам с нашей женой, с нашими супругами. Бытие 2:24-25 именно об этом говорит. «И были оба наги и не стыдились, у них не было ничего». без примеси, без притворства. Они были открыты друг перед другом и чистыми, святыми. Им не было стыдно. Но мы знаем, как это испортилось. Дьявол это испортил. Грех, наша природа сегодня портит все это. Я хочу, чтобы вы, братья и сестры, чтобы вы знали, что у Бога есть выход из этого. Он хочет, чтобы наши отношения в этой сфере, чтобы они были чистыми, чистыми, святыми, чтобы они были прославляющими Господа. В этой же книге Роберт Смит написал следующие слова. Половые отношения в браке также чистые и святые, как молитва, чтение Библии, подготовка к проповеди, сама проповедь, десятина, свидетельство о Христе или урок воскресной школы. Если это духовное занятие, то в этом духовном занятии должен прославляться Господь. Итак, мы говорили с вами о том, что эти отношения, которые Бог подарил для нас, они должны прославлять Господа, они должны быть чистыми от всякого греха, то есть святыми. И третье, я хочу обратить на это внимание, они должны быть супружескими. 1 Коринфянам 7 глава несколько раз, очень много раз повторяется всегда в паре муж и жена, муж и жена. И вы сейчас возьмите и прочитайте. Там написано, там встречается слово муж и жена 6 раз. И один раз просто каждая. 6 раз. Это очень важное наблюдение, которое мы должны увидеть в этом тексте. Давайте прочитаем его. 2 стих. Но во избежание блуда каждый, то есть муж, имей свою жену. Свою жену, одну, единственное число, свою жену. И каждая жена имей своего мужа. 3 стих. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Опять 4 стих. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Апостол Павел мог не так часто не употреблять этих слов, но он это делает намеренно, чтобы мы увидели, что эти отношения позволяются Богом только в браке. Ни до брака, ни вне брака, и только в браке. Когда я говорю, или мы, когда мы смотрим на это, что Библия говорит о брачных, интимных отношениях, как позволяющих или возможных только в семейных отношениях между мужем и женой, мы еще раз должны увидеть, это супружеские отношения. Это означает, что они ограничены. И Бог с целью, не утаивая от нас, Он с целью, чтобы нам было хорошо, и с целью, чтобы это было лучше, чтобы мы служили друг другу, и этому нам надо будет учиться всю жизнь. Он говорит, что это ограниченные отношения. Половые отношения ограничены брачным союзом. Они, муж и жена, являются основными действующими лицами в этом тексте. И, конечно же, в отношении друг к другу. Они также ограничены мужем и женой. Мужем и женой. Один муж и одна жена. Один мужчина и одна женщина. Это очень ясно и понятно. Не мужчина и мужчина, не женщина и не женщина. Но это тоже очень важно. Муж и жена. И сегодня нужно проповедовать, и больше нужно проповедовать всей своей жизнью, друзья, чтобы у нас в нашем штате не случилось то, что случилось в Калифорнии полтора месяца назад. Мы должны это проповедовать своей жизнью, и наша жизнь и интимные отношения должны быть проповедью, должны быть утверждением того, что Бог созидает, Он знает, что Он делает, и Он не позволяет нам расширять границы или переставлять межи, которые Он дает нам. Он ограничивает нас мужем и женой, и этого достаточно. Ограниченные супружеские отношения – это ограниченные. Бытие 2.25 написано «оба». Двое. Там не было третьего. Двое были наги, Адам и жена его. И тоже Моисей, когда пишет об этом, он говорит, уточняет и говорит, Адам и жена его. Make sure you don't miss that. И Моисей это делает очень ясно. Он говорит, были оба наги, Адам и жена его. Как будто бы, тоже понятно, что идет речь об Адаме, но он все равно это делает. Мы видим, что как сам текст очень уместно уточняет, кто были эти двое. Когда мы говорим о том, что они супружеские, это означает, что они должны быть постоянные. Павел использует глагол здесь, в 3 стихе. «Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». То есть такое же повеление относится, однозначно относится к обоим. Постоянное, слово «постоянное» очень, вернее, слово оказывая расположение аподидоми, которое указывает на постоянное и регулярное действие. Само слово означает, послушайте сюда внимательно, что слово означает само, идея какая? Отдать, взять что-либо у себя или пожертвовать чем-то своим с целью полностью удовлетворить ожидания и желания спутника или спутницы жизни, кого-либо настолько, насколько это необходимо для этого человека. То есть это означает отдать что-либо свое для того, чтобы полностью удовлетворить ожидания, притязания и желания другого человека. И апостол Павел говорит, делайте это постоянно. Муж это делает своей жене, жена это делает своему мужу. Это постоянное. Библия повелевает нам, мужьям, делать это в отношении наших жен и делать это регулярно. Это то же самое касается и женщин. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что здесь эти отношения, когда мы говорим супружеские, это целенаправленные. Половые отношения должны быть целенаправлены. Они имеют своей целью оказать благорасположение не себе удовлетворение, а послужить другому. Здесь черным по белому написано, муж оказывай или удовлетворяй жену, как ей нужно, и то же самое жена делает то же самое своему мужу. Когда мы слышим, что это повеление, и мы не исполняем это, муж или жена, что мы на самом деле делаем? Мы непослушны Богу, мы не повинуемся этому повелению, и повеление очень четко написано. Апостол Павел говорит, муж делай это для нее, и ты, жена, делай это для него. Каждый в свою меру, каждый сколько это необходимо для вашего супруга или супруги. Итак, мы видим, что целенаправленные половые отношения должны быть именно такими, чтобы удовлетворить или служить другому, не себе. Личное удовлетворение – это второстепенное и имеет второе значение. Если дает Бог, слава Богу, но это не является целью. Это обязательное. Половые отношения – это ответственность каждого мужа, каждой жены. Мне это очень серьезно и очень важно отметить, друзья. Здесь идет повеление. Повеление означает, что это обязательство, это ответственность мужа, это ответственность жены. Бог здесь не дает права нам решать, когда это делать, как долго не делать. Он говорит, делайте это, но ясно повелевает, что взаимное наслаждение в браке – это ответственность обоюдная. И, конечно же, сам факт, что апостол Павел говорит «муж-жена», говорит о том, что эти отношения должны быть сокровенные. Эти отношения должны оставаться сокровенными. Муж и жена только знают о том, что происходит между ними, и никто не имеет права вмешиваться и говорить, и показывать, диктовать, как должно быть. Сокровенные отношения – это супружеские отношения. Так мы видели с вами, что это должны быть славящие, святые, супружеские. Только в браке Бог дает нам возможность, и каждый из вас, кто в браке, может это пережить, если вдруг вы до сих пор этого не имели. Если вы начнете постепенно говорить об этом, и вы начнете постепенно быть послушны Слову, вы сможете служить друг другу именно в супружеских отношениях и в этом отношении, в этой сфере своей жизни. И этим же и прославляется Господь. Не забудем об этом. Этим прославляется Господь. Я хочу еще одно, очень кратко остановить ваше внимание. Интимные отношения должны быть служащими. В 4 стихе мы читаем следующее. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Мне кажется, если бы я писал это послание, 3 стиха достаточно. 3 стиха достаточно, чтобы понять идею. Муж – оказывая расположение, жена, оказывая расположение мужу, удовлетворяйте друг друга. Но в 4 апостол Павел еще раз делает, он говорит, что жена не властна над своим телом, но муж. И равный муж не властен над своим телом, но жена. И этим он показывает о том отречении, которое требует, о том умирании, которое нужно для того, чтобы половые отношения прославляли Господа. 3 характеристики, что значит служащие. Как применение? Это взаимное служение. Жена и муж должны понимать свои тела как инструмент служения друг другу и инициировать отношения взаимно. Оба. Оба должны взаимно инициировать. И если одна сторона не инициирует на самом деле происходит непослушание. Если кто-то, может быть, так поступает в своей жизни и, может быть, оправдывается разными то возрастом, то, может быть, еще чем-то, я хочу вам сказать, что здесь не идет речь о возрасте. Здесь написано «мужья и жены в браке», сколько бы это ни было. Это взаимное служение. Половые отношения должны одинаково инициироваться обоими супругами, оба супруга должны быть одинаково вовлечены во весь процесс деталей. Если вы хотите больше знать, вы можете взять, братья и сестры, взять наши, по-моему, family retreat с прошлого года, и там вы, может быть, больше услышите, кому это нужно. Я думаю, что на этом нам нужно остановиться. Второе, что я хотел бы подчеркнуть, это добровольное желанное служение. Почему? Потому что апостол Павел не говорит, что муж, заставь свою жену, или жена, заставь своего мужа. Здесь говорится, жена, будь открытой перед своим мужем, отдавай себя мужу, ты не властна над своим телом. И это очень важно, здесь мы видим это добровольное, желанное служение. Жена и муж без принуждения, желая служить друг другу, делая приятное. Другие тексты показывают, что интимные эти отношения, они имели только одну цель. Вернее, эти две цели, они говорят нам о взаимном наслаждении. И это также самоотверженное служение. Апостол Павел говорит, жена, твое тело – это не твое тело. Это Божий инструмент. И должна, помните, что такое служение? Служение – это быть Божьим инструментом в Божьих руках, который распределяет или доставляет Божьи ресурсы с Божьей целью, чтобы он прославился, при этом испытывая полное удовлетворение и радость. Это самоотверженное служение. Жена не властна, муж не властен. Все Бог говорит, не твое, не твое. Все это взаимное и принадлежит для Его славы. Так говорит Библия. Если кто-то из вас по-другому понимает, I'm very sorry. Но это именно об этом говорит Библия. И нам нужно понимать и считать, что это так написано, и так нужно свою жизнь устраивать. И последнее, я хочу ваше внимание обратить на 5 стих. Как в дополнение ко всему сказанному, апостол Павел обращается, еще одно предложение добавляет, как будто забивает еще один гвоздь, ударом молотка забивает еще глубже этот гвоздь истины. И говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию? Это интимные отношения должны быть согласованными. Последний наш принцип. Для того, чтобы прославлять и служить друг другу, наши отношения, половые отношения, они должны быть согласованными. Апостол Павел говорит, не уклоняйтесь друг от друга, это касается мужа и жены, разве по согласию на время, для упражнения в посте, в молитве, и потом будьте опять вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Я хочу обратить ваше внимание хотя бы на 3 сферы, где нужно иметь согласие. Согласие невозможно без чего? Без коммуникации. Вот поэтому в прошлый раз мы говорили об общении, насколько нужно в семье иметь атмосферу общения друг с другом. Апостол Павел говорит, что эти отношения должны быть согласованы. Там есть 3 вещи. Должно быть согласовано время воздержания. Смотрите, что он говорит. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию? На время. Нужно обсудить время. Многие мужья или жены используют это как манипуляцию, как инструмент, которым я могу манипулировать своего супруга или супругу. Библия нам этого не разрешает делать и говорит, если есть необходимость воздержания, должно быть обоюдное согласие, которое Бог повелевает нам уклоняться только по согласию на время. И вопрос здесь не в том, как долго мы не будем, а когда мы начнем иметь. Скажем, это всегда происходит, когда я уезжаю на 2 недели на Украину. У нас есть обоюдное согласие с моей женой, что у нас не будет этого на протяжении этих 2 недель. Или когда, может быть, чисто по разным целям. Здесь апостол Павел говорит, что нужно обсуждать причины и цели воздержания. Это может быть болезнь, это может быть поездка, это может быть просто даже настроение или усталость одного или другой стороны. Но взаимное желание служить друг другу всегда сделает это приятным. Даже тогда, когда и нету половых отношений, это будет приятным, потому что этим я служу ей или она служит мне. Друзья, это очень просто и понятно написано здесь. И мы должны понимать, что эти отношения или эта часть нашей жизни особенно должна быть согласованной. Время воздержания, причины и цели воздержания. И я бы сказал, что здесь еще один элемент присутствует. Смотрите, он говорит следующее. «А потом опять будьте вместе, И будьте вместе, вы понимаете, что означает это половые отношения. Опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. И вот эта фраза «невоздержанием вашим» идет речь о тех желаниях, которые живут в мужчине больше, в женщине может быть меньше или наоборот, не имеет разницы. То есть нам нужно иметь согласие в потребностях и желаниях друг друга. Вот потому нас Бог сделает разными, чтобы мы имели согласие. Кому-то нужно больше, кому-то нужно меньше, но нам нужно договориться. И это возможно только тем людям, друзья, только тем людям, которые знают Господа. Это только тем, возможно, которые были искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа, и теперь они живут в славу Божью. И таким образом мы видим, что половые отношения не были тоже даны мне. Они были даны для меня, чтобы я мог их отдать для того, кого Бог предназначил для меня на всю мою жизнь. Таким образом мы видим, что интимные отношения, они даны как благословение и для мужа, и для жены. И это служение мужа и жены друг другу в сфере отношений должны ничем быть иначе, как славящими Бога, то есть поклонением Богу, святыми, то есть свободными от греха, супружескими, то есть ограниченными Божьими критериями и Его принципами, и служащими, то есть самоотрекающимися и добровольными. И последнее, они должны быть согласованными отношениями для славы Божьей. Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. И пусть в этой сфере нашей жизни прославится Господь. Я попрошу сегодня братьев и сестер, которые в браке. Я хочу попросить у вас сегодня, чтобы вы серьезно отнеслись к этой важной сфере ваших отношений. И хочу спросить у вас, служите ли вы там? Или вы это сделали местом самодовольства или самоудовлетворения? Или вы это сделали местом себелюбия, поклонства, поклонения себе? А может быть, кто-то сделал это местом похоти? Библия призывает нас к тому, чтобы наши отношения были чистые, святые, согласованные, приятные, славящие Бога. И это возможно. Самые лучшие интимные отношения могут быть только у верующих людей, только у детей Божьих. И пусть это станет достоянием вас, братья и сестры, которые в браке, и тем, кто планирует быть в браке. Для славы Божьей. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «Благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Выход из греховного состояния человека только один – покаяние, которое дает человеку вечную жизнь со Христом на небесах. Обычно у людей возникают такие мысли, что покаяние нужно тем, кто действительно сильно и много нагрешил. А нам, обычным людям, вроде бы и не надо. Но это не так. Апостол Павел в послании к римлянам 3:23 говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией». Но затем добавляет: «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Имеешь ли ты веру Божию? Это все, что тебе нужно сейчас.

В эфире BBN, библейское вещание о том, как можно попасть на небо. В 13 главе Евангелия от Луки говорится, что ученики рассказывали Христу о том, как какие-то люди, жители Галилеи, приносили в храме жертвы. Но Ирод, который на то время был царем, послал солдат, которые их там избили и, может быть, даже и убили. Естественно, у всякого, кто слышал об этом, возникала мысль, что, наверное, эти люди так много нагрешили в своей жизни, что даже в святом храме, когда они приносили Богу жертвы, Бог их наказал. Но Христос им сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». А потом повторил ту же мысль по отношению тех 18 человек, которые были убиты во время падения Силоамской башни. При этом Христос не имел в виду, что все его ученики погибнут насильственной смертью, но он говорил о покаянии как о реальной возможности избежать вечной погибели. Эта возможность есть сегодня и для вас, дорогие радиослушатели. Воспользуйтесь ею сейчас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Экклесиаст 4.9.

на интернет-вещание BBN «Молитвенное служение». Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы поговорим немножко о благодарности Богу, о благодарном сердце. Очень уместно вспомнить сегодня случай, отмеченный в Евангелии Луки, в 17 главе. Это исцеление Христом 10 прокаженных. Это было, конечно, давно, но психология людей, по-видимому, не изменилась. Вы только подумайте, 10 человек больных проказой были изгнаны из селений в целях профилактики. Они бродили по пустынным дорогам, отчужденные, никому не нужные. Их тела гноились, издавали зловоние, обнажались зубы, слабело зрение. У некоторых, должно быть, были жены и дети, но теперь они были одинокими. Все пути для общения с ними были отрезаны навсегда. У евреев существовал очень строгий закон для таких людей, для прокаженных. Какое ужасное, непоправимое состояние! Кто по-настоящему испытал его или может испытать, чтобы представить, насколько тяжела была жизнь этих несчастных людей? И этих несчастных людей сроднила, сблизила беда. И вот этим 10 прокаженным суждено было услышать весть об Иисусе. Весть об Иисусе из Назарета. Он ходит по Палестине, проповедует о Царстве Божьем, исцеляет больных, исцеляет коллег. Поэтому неудивительно, что когда встретились с ним эти прокаженные, они остановились вдали и громким голосом кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас! Помилуй нас!» Заметьте, друзья мои радиослушатели, помилуй не меня, а нас! Несчастье делает людей хорошими, убивает эгоизм. Христос отозвался на эту мольбу. Он исцелил их, послав их священникам. Он исцелил прокаженных. А священники имели право устанавливать очищение от болезни. Сколько радости, должно быть, испытали эти люди, увидев себя чистыми, исцеленными. И только один из них вернулся ко Христу, чтобы его возблагодарить. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9 иудеев? Где же 9? Где же эти 9 верующих, религиозных людей? Получив исцеление, они забыли о Христе. В их сердцах не нашлось уголка для благодарности». Не будем, друзья мои радиослушатели, осуждать этих 9. Эти 9 мы с вами, или, по крайней мере, большинство из нас. Подумаем, где мы были, скажем, 25-30 лет тому назад. Забыли? Полезно вспомнить. Полезно вспомнить, как Господь хранил нас, оберегал нас, подкреплял нас, поддерживал. Как нам помогали устроиться, как нам давали, помогали устроиться на работу. И вот теперь мы, многие из нас имеют свои дома, многие бывшие бедные, несчастные люди теперь имеют автомобили, приоделись, на людей стали похожи. Ну и что же? Многие из нас сказали так, как сказал в одно время Иаков: «Господи, я недостоин всех благ Твоих». Многие из нас воздают Богу благодарность. Самарянин возвратился ко Христу и прославил Его громким голосом. Из 9 прокаженных был один самарянин, иноверец, полуязычник. Он вернулся ко Христу возблагодарить Его. А иудеи, верующие, они не могли быть неверующими, потому что они обращались к Богу с верой: «Иисус, наставник, помилуй нас». Они верили, что Христос может исцелить их. Друзья мои, многие из нас славят Бога. Христос сказал исцеленному самарянину: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Луки 17 глава, стих 19. Многие ли из нас доверили себя Христу, чтобы Он мог спасти? Возблагодарим же, друзья мои радиослушатели, Бога. Возблагодарим Бога не языком, а делом. Окажем посильную помощь тем, кто еще в проказе, как говорится, в духовном смысле, кто еще в беде. Пойдем в церковь, в собрание, не только в день благодарения или в день праздник жатвы, но в каждое году воскресенье, каждый день пусть будет днем благодарения. Кто спасен, благодарите Его за спасение. А кто еще не уверовал в Него, как личного Спасителя, время поверить, время принять Его, время дать Ему место в сердце. Пойдем ко Христу все 10. Дорогой друг, брат мой, сестра моя, радиослушательница, да поможет Господь и вам, и мне, и каждому быть благодарными Богу за спасение и за все дары, которыми мы живем каждый день. Избавление открылось не сразу, зло косило людей наповал. Зараженным ужасной проказой исцеление Бог даровал. Как легко в эту истину верить тем, кто благость Господню укусил. Ну а где же затерялись 9, если 10 Христос исцелил?

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Вы слушаете радио BBN. Что такое безопасность во Христе? Хоть падаем мы каждый день, Господь всегда готов нас поддержать, грехи прощать и дать свою любовь. В послании к Колоссянам 3:3 мы читаем: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы все снова и снова спотыкаемся на христианском пути. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Да, во Христе мы в безопасности. Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, до небес. Уверены ли вы в этом, дорогие друзья? Предоставьте Христу сегодня свое сердце и поверьте, что Он единственный, кто удержит вас от погибели. Будьте с Ним.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Римлянам 8:6.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Четвертая книга Царств, глава 14. Во второй год Иоаса, сына Иоахаза, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью». Он поразил 10 000 идумеев на долине Соляной и взял Селу в бою и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю Израильскому, сыну Иоахаза, сына Иеуя, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жены сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеев, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты и Иуда с тобой». Но не послушался Амасия, и выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим. И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Охозии, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угловых на 400 локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями израильскими, и воцарился Иеровоам, сын его, вместо него». И жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там». И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоаса, царя Иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоаса, царя Израильского в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукой Иеровоама, сына Иоаса. Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавших Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеровоам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него. Глава 15. В 27-й год Иеровоама, царя израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царя иудейского. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем, так как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. И Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Захария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, и составил против него заговор Силум, сын Иовиса, и поразил его перед народом, и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израильских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иеую, сказав: «Сыновья твои до 4-го рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Силум, сын Иовиса, воцарился в 39-й год Азарии, царя иудейского, и царствовал 1 месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия из Фирцы, и пришел в Самарию, и поразил Силума, сына Иовиса, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Минаим Типсах и всех, которые были в нем и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии, царя иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей. И возложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский и не остался там в земле. прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него. В 50-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, и составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии, в палате царского дома, с Арговом и Арием, имея с собой 50 человек галаадитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии, и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. В дни Факея, царя Израильского, пришел Феглафилласар, царь Ассирийский, и взял Ион, Авел-Беф-Мааху, и Ианох, и Кедес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. И составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалии, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иоафама, сына Озии. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во 2-й год Факея, сына Ремалии, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних, во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курения на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалии. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Давайте каждое утро задавать себе вопрос: начинаю ли я этот день с того, что отдаю все права на свою жизнь Христу, своему Господину? Нахожу ли я время облечься в угодные Ему мысли? Надел ли я то на себя, что хотят видеть во мне большинство людей? Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение и любовь? Вот что нужно надевать, чтобы иметь успех каждый день пред Господом.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Притча, 15 глава, 22 стих. В нашей последней беседе мы обсуждали возникшие разногласия между Павлом и Варнавой, когда они готовились ко второму миссионерскому путешествию. Я предположил, что если бы они следовали по примеру Первого Церковного Совета в Иерусалиме, то все могло бы закончиться более мирно. Давайте еще раз вспомним, о чем говорится в 15 главе книги «Деяния апостолов». Эта глава начинается с того, что Павел и Варнава вступили в острую дискуссию с теми, кто хотел, чтобы все новообращенные следовали иудейским традициям. Так как разногласия были немалые, то Павлу и Варнаве рекомендовали отправиться к апостолам и пресвитерам в Иерусалим, чтобы они представили этот спорный вопрос на рассмотрение церковного совета. Совет начался с длительного обсуждения данного вопроса, а затем Павлу и Варнаве дали возможность рассказать о том, что Бог сделал через них и как Он благословил язычников Святым Духом, подобно тому, как Он это сделал с уверовавшими иудеями. После свидетельства Павла и Варнавы, Иаков, который возглавлял совет, отметил, что слова пророков находятся в согласии с тем, что было сказано. После цитирования пророков он предложил написать письмо. Совет решил принять эти рекомендации и избрать некоторых из среды себя мужей для распространения письма с разъяснениями по данному вопросу по всем новым церквям, которые состояли из язычников и некоторых верующих иудеев. В этом письме они объявили, что угодно было Духу Святому и церкви в Иерусалиме. Результат был удивительным, потому что прочитавшие возрадовались об этом решении. Конечно же, хотелось бы, чтобы все споры и разногласия заканчивались подобным образом. Давайте еще раз обратим внимание на порядок принятия решения. Сначала был спор, затем дебаты, обсуждение, рассмотрение, далее решение и распространение решения. Я уверен, что спор между Варнавой и Павлом можно было бы решить мирным путем, если бы они последовали этому порядку в разрешении своего спора. В книге Притчей, 20 главе 18 стихом, дается хороший совет. «Предприятия состоятся через совещание».
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Апостол Иоанн говорит: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Вот наша опора. Вот Тот, на Кого можно положиться. Наш Господь, наш Творец и, конечно же, наш Спаситель. Знаешь ли ты это, дорогой друг? Задумайся над этим.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история описана в Святой Библии, в Евангелии от Луки, 6 главе, с 12 по 16 стихи, а также в Евангелии от Иоанна, в 20 главе с 24 по 29 стихи. Есть старая пословица, в которой говорится, что если согнуть молодой побег, то и взрослое дерево будет склоняться в ту же сторону. Мудрец Соломон написал: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Семейное окружение и события, происходящие с человеком в детстве, влияют на формирование его характера гораздо больше, чем нам может показаться. Если методы воспитания и события, сопряженные с нашим детством, несут положительный эмоциональный заряд, то в дальнейшем они помогут нам принимать разумные решения. Если же в раннем возрасте мы научились бояться, быть подозрительными и критичными, то, повзрослев, мы едва ли сможем доверять людям, которые нас окружают. Наш сегодняшний рассказчик – Фома, скептик по натуре. Воспитание и жизненный опыт привели его к тому, что он стал верить словам других людей только в том случае, если они подкреплены вескими доказательствами. Послушайте историю Фомы о том, как Иисус изменил его жизнь, превратив из скептика в верующего ученика.

0: Меня зовут Фома. Я один из 12 человек, которым выпала честь быть учеником Иисуса. Мой отец был преуспевающим купцом и человеком с глубокими убеждениями. Тем не менее, он искренне верил, что в этом мире доверять нельзя практически никому. Моя мама была кроткая, добрая женщина, но она всегда чего-то боялась и волновалась из-за любой мелочи. В нашей семье было 3 сына: мой брат-близнец Иосия, мой старший брат Иисей и я. Как большинство братьев, мы были очень разными, и из-за этого нередко ссорились.
1: Наконец-то ты дома, дорогой. Как прошел твой день?
2: Не очень хорошо. Я уличил в воровстве еще 2 работников. Мне казалось, что на этих 2 можно положиться. А теперь я начинаю думать, что в наше время доверять нельзя никому.
1: Скольких работников ты уличил в воровстве за последние 3 месяца?
2: 6. И я подозреваю, что это еще не все. Те 2, которых я поймал сегодня, работали на меня уже много лет. Если бы они не потеряли бдительность, я бы даже не догадался, что они могут красть.
1: Как же ты будешь работать? У тебя осталось так мало помощников.
2: Видимо, мне придется немного сбавить обороты и работать с теми, кто остался.
1: Наш сын Исей через месяц закончит школу. Может быть, ты мог бы научить его ремеслу? Да и Фома с Иосией могли бы помогать тебе после школы с уборкой.
2: Мне неприятно об этом говорить, дорогая. Но наш Иисей лентяй. Да и Иосия недалеко от него ушел. Фома прилежный мальчуган, но он не так силен, как его братья. В последнее время они обманом заставляли его делать всю работу по дому. Но я все же подумаю об этом.
1: Возможно, мы слишком их избаловали. Или правильнее было бы сказать, я их избаловала. Исей и Осия обожают подшучивать над Фомой. Я заметила, что он начал ставить под сомнение даже мои слова.
2: О чем ты говоришь?
1: Вчера, например. Они сказали Фоме подождать их после школы возле дома Нафанаила, где его будет ожидать сюрприз.
2: Но Нафанаил и его родители уехали в Иерусалим.
1: А Фома об этом не знал и ждал там, пока на улице не стемнело. А когда же он наконец вернулся домой, Исей и Осия над ним посмеялись.
2: Я поговорю с ними сегодня.
0: Я был очень удивлен, увидев злость в глазах отца, вошедшего в нашу комнату. Он сказал нам сидеть тихо и внимательно слушать каждое его слово.
2: Сегодня мне пришлось уволить еще 2 работников за то, что они воровали и лгали. Только что я узнал, что 2 моих сыновей точно так же обманывают и подрывают доверие моего 3 сына. Иисей и Иосия, вам может казаться, что обманывая брата, вы лишь развлекаетесь и веселитесь. Но это совсем не так. Это очень жестоко. Точно так же, как я хотел бы доверять своим работникам, ваш брат должен быть уверен в том, что может положиться на вас. Я не потерплю ложь в этом доме. Что же касается тебя, Фома, если братья не докажут тебе, что им можно доверять, не верь ни одному их слову. Что бы они тебе ни говорили, относись к их словам с подозрением. Запомни одно мудрое выражение: если вы меня обманули 1, вам должно быть стыдно. Если вы обманули меня 2, стыдно должно быть мне. Как бы тебе ни хотелось верить людям, сначала убедись в том, что их слова основаны на веских доказательствах.
0: Мои братья не поверили, когда я попытался заверить их в том, что не жаловался отцу. Но с того самого момента они практически перестали со мной общаться. Так я вынес для себя жизненно важный урок и стал крайне скептически относиться к тому, что говорили мне люди. Вскоре я понял, что люди, которые часто обманывают других, никогда не верят обещаниям. Работая с отцом, я запомнил это на всю жизнь. Отец, ты хотел меня видеть?
2: Да, я сейчас к тебе подойду. Извини, Мордахей.
3: Да.
2: Но ты знаешь мою политику. Я начну делать твою телегу после того, как ты внесешь предоплату.
3: Это еще почему?
2: Чтобы я мог окупить стоимость материалов.
3: Ну тогда я лучше пойду к твоему конкуренту.
2: Делай то, что считаешь нужным. Но я буду настаивать на своих условиях.
3: Делай, как знаешь.
2: Фома, лидер синагоги заказал нам новые скамейки и стол. Ты не мог бы отнести ему контракт и расписку? После того, как он отдаст тебе сумму денег и подпишет контракт, ты можешь отдать расписку. А деньги и подписанный контракт принесешь мне?
0: Хорошо, отец.
2: Если сумма, которую он тебе предложит, будет меньше той, что указано в расписке, не соглашайся и не предлагай ему подписывать контракт. Ты все понял?
0: Да, я все понял. Когда я вернулся из синагоги, у меня в руках был подписанный контракт и указанная сумма денег. Отец был очень доволен. Зато раввин в синагоге расстроился, и когда я уходил, он бормотал себе под нос, что религиозные лидеры заслуживают более уважительного отношения, чем обычные люди. Хотя мой отец вел свой бизнес очень жестко, у него никогда не было недостатка в клиентах. Я восхищался отцом, а мои братья часто обижались на него.
4: Иосия, я не знаю, как долго смогу все это выдерживать. Буквально вчера Мордахей остановил меня на улице и пожаловался на то, как с ним обошлись, когда он пытался заказать телегу в нашей мастерской.
5: Я представляю, что ты чувствуешь. И что ты собираешься с этим делать?
4: На прошлой неделе Хирам предложил мне работу в своей мастерской.
5: Я видел его изделия. Они оставляют желать лучшего.
4: Да. Он сам первым готов признать, что его продукция во многом уступает нашей. Он сказал, что я получу премию, если принесу наши чертежи и научу его работников строить так, как мы.
5: Я не думаю, что у нас все настолько плохо, Есей. Неужели ты сможешь украсть у родного отца? Может быть, нам следует потерпеть еще немного, ведь отец не вечен, и тогда мы сможем вести дело так, как захотим?
4: Не знаю.
0: Мои братья не знали, что я слышал их разговор. Несколько ночей напролет я не мог уснуть, размышляя о том, как мне следует поступить. Я отдавал себе отчет в том, что такая новость причинит нестерпимую боль нашему отцу, и поэтому решил промолчать. И Есею, и Иосии не пришлось долго ждать. Вскоре они стали полноправными владельцами нашего семейного дела. Всего 4 месяца спустя наш уже немолодой отец умер во сне. Мой мир рухнул в одночасье. Я больше даже не помышлял о том, чтобы стать совладельцем нашей семейной мастерской.

0: Фома, Есей хочет поговорить с тобой. Он ждет в своей комнате.
1: Я подойду, как только доделаю эту скамейку.
0: Он хочет поговорить с тобой немедленно.
1: Я уже почти закончил. Скажи нашему возомнившему себя начальником брату, что я подойду к нему, как только все доделаю.
0: Он уже послал сюда Иону, чтоб тот закончил твою работу.
1: Иону никто не учил этому ремеслу. Он понятия не имеет, как сделать подобную работу. Видимо, ты хочешь сказать мне что-то очень важное, Есей, раз ты даже не дал мне закончить работу.
2: Ты больше не будешь работать здесь, братишка.
1: О чем ты говоришь?
2: Мы решили, что ты здесь больше не нужен.
1: Ты не можешь вот так взять и выгнать меня отсюда. Согласно завещанию отца, мне принадлежит часть семейного бизнеса.
2: О, ты прав. Тебе принадлежит часть дела. Малая его часть. Вот возьми эти деньги и уходи.
1: Я был зол. Мое сердце переполняло горечь. Мне очень хотелось сделать все возможное, чтобы отомстить моим эгоистичным братьям. И тогда я решил тщательно продумать план мести, чтобы мои братья испытали точно такую же боль, которую испытал я. Чем больше я думал над своим планом, тем более озлобленным становился. Я полностью ушел в себя и начал сторониться людей. Я мог целыми днями бесцельно бродить из деревни в деревню. Однажды я оказался в Капернауме и увидел там какого-то человека, обращающегося к толпе людей. Я понятия не имел о том, кто это, но его слова привлекли мое внимание. Он призывал людей к тому, чтобы они покаялись в грехах и простили тех, кто причинил им боль. У меня не возникло ни малейшего желания ни каяться, ни прощать своих братьев. В конце концов, не я, а они крали и обманывали. А его обетования о Царстве Небесном казались мне пустыми словами. Но вообще у меня все же возникло желание вновь найти этого человека и послушать его. Вот тогда-то я увидел то, что стало превращать мои сомнения в веру в этого человека. Люди со всей округи начали приводить к нему больных. И он всех их исцелил. Его звали Иисус. Его слова подкреплялись поступками. У меня в ушах звенели слова отца: «Верь людям только тогда, когда их слова подкрепляются вескими доказательствами».
3: Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Не судите других, потому что каким судом судите, таким сами будете судимы».
1: В тот день слова Иисуса коснулись моего сердца. Бушующая ненависть и злоба, которые я испытывал по отношению к братьям, стали меркнуть. Постепенно вместо озлобленности в моем сердце поселились любовь и забота. Я вернулся домой, чтобы попросить у них прощения за то, что замышлял против них зло.
2: Вы только посмотрите, кто вернулся домой.
0: Я рад видеть тебя, Фома. Как твои дела?
1: У меня все в порядке. Спасибо, Иосиф.
2: Если ты ищешь работу, то тебе придется поискать ее в другом месте. Наше дело идет на спад.
1: Мне не нужна работа. Я пришел, чтобы попросить у вас прощения за то, что злился на вас.
0: Ты просишь у нас прощения? Это мы должны извиниться перед тобой.
2: Значит, ты думал, что если тебе удастся разбудить во мне чувство вины, это принесет тебе какую-то выгоду? Ты глупец, Фома.
1: Сколько бы я ни пытался объяснить Иисею, что не собирался возвращать себе часть семейного дела, он не хотел меня слушать. А Иосия, мой брат-близнец, захотел побольше узнать об Иисусе и его учении. Перед тем, как вернуться к Иисусу, мы с Иосией очень сблизились, как и полагается родным братьям. Вскоре после того, как я вернулся к Иисусу, Он избрал 12 учеников. Когда он назвал мое имя, я подумал, что речь идет о другом Фоме. Но Иисус обращался именно ко мне. В течение 3 лет я помогал Иисусу в его служении людям. Я видел свидетельство его силы и власти, восхищался мудростью его учения и был глубоко убежден, что моя вера в него непоколебима. До того дня, пока Иисуса не распяли. Мой мир вновь рухнул, похоронив под руинами мою веру. И хотя я слышал, как он говорил о том, что воскреснет из мертвых, моя склонность ставить все под сомнение одержала надо мной верх. Через 3 дня и 3 ночи горя и печали я, наконец, вернулся туда, где мы в последний раз собирались все вместе. Поднимаясь по лестнице в горницу, я услышал радостные голоса и смех. Мне стало неприятно от того, что эти люди могли радоваться, несмотря на смерть нашего Господа. Прокручивая в голове множество возникших у меня вопросов, я вошел в горницу.
4: Ты видел воскресшего Иисуса?
5: Да, я видел его вот так же, как вижу тебя.
4: Я был грубо. Да. Ой, посмотрите, это Фома. Фома, мы волновались за тебя.
6: А что вы здесь так радостно обсуждаете?
4: Иисус жив, Фома. Он был здесь, мы видели его. Собственными глазами, Иисус жив.
6: Я вам не верю.
4: Я говорю правду. Иисус воскрес из мертвых.
6: Если я не увижу шрамы от гвоздей на его руках и ногах, если не прикоснусь к ране от копья, то не смогу в это поверить. Я хочу видеть доказательства ваших слов.
1: Боязнь оказаться обманутым вернулась в мое сердце. Прошла неделя, и я вновь вернулся в горницу. Вскоре там появился Иисус.
5: Это Иисус? Это наш Господь.
4: Это Иисус.
5: Это Он.
4: Иисус.
5: Господи.
7: Фома, не бойся. Подойди ко мне и дотронься до шрамов на моих руках. Прикоснись к ране, которая осталась после того, как мои ребра пронзили копьем.
1: Мой Господь и мой Бог, прости меня.
7: Ты увидел меня и уверовал. Блаженны же те, кто не видел, но поверил в меня.
1: Иисус не ругал меня и не осуждал. Он понимал мою сущность и мою потребность в доказательствах. Я часто задавал себе вопрос, почему Иисус призвал меня стать своим учеником? Меня, человека, который все ставит под сомнение. И получил ответ на свой вопрос во время молитвы. В мире множество людей, которые, подобно мне, нуждаются в утешении и убеждении Спасителя.
8: Фома прав. Очень многим обычным людям часто приходится бороться с искренними сомнениями. Это связано с тем, что жизненный опыт и элементарная человеческая сущность сделали их чрезмерно осторожными, и поэтому они не могут поверить во что-либо, если не увидят вещественных доказательств. Таким людям иногда сложно сделать шаг веры даже в том случае, если доказательства бесспорны и очевидны. Иисус желает показать нам свою любовь. Нам нужно лишь довериться Ему и обратиться к Нему в вере. Он принимает нас со всеми нашими недостатками точно так же, как Он принял Фому. Если вы не удовлетворены своей историей сердца, Иисус призывает вас к себе. Он ждет, когда вы придете к Нему. Пожалуйста, пригласите Его в свою жизнь, распахните двери своего сердца и не откладывайте. Сделайте это сегодня.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

В эфире библейское вещание Бибиен. Когда смотрю я в небо голубое, то хочется тебя, Господь, спросить, что есть я, Боже, грешный пред Тобою, и как Ты можешь таковых любить? Когда смотрю я в звездные просторы и на светила те, что Ты создал, тогда мне кажется, ликуют горы, хотя Ты им дыхание не дал. Когда смотрю на птицу, что порхает в полете так свободно высоко, душа моя тогда к Тебе взлетает, и сердцу так становится легко. Вот я смотрю на муравья работу, не знает он в труде своем простой, то я прошу, Господь, прости дремоту, прости меня за лень, о Боже мой! Что небо и земля пройдут, я знаю, но Твое слово вечно будет жить. Я на Тебя лишь только уповаю, Ты помоги мне свято жизнь прожить. Когда смотрю я в небо голубое, то я, Господь, прошу, прибудь со мной, и от меня все удали мирское, и в вечность сам веди своей рукой.

Бывают моменты, когда душа кажется такой опустошенной, а жизнь такой бесплодной. Привет, я Джонни Эриксон Тата. И такое произошло со мной в июне 2020 года, когда мы начали только выходить из карантинного режима. Тогда, когда большинство людей начали выходить из своих мест изоляции, все стало постепенно открываться. Сначала некоторые рестораны, потом магазины. Люди начали выходить в парки и на пляжи. Но из-за моих ограничений и слабых легких я вынуждена была продолжать оставаться в изоляции, оставаться дома. И, возможно, все именно это стало дополнительным фактором. Нудное и скучное – все то же самое. Опять я должна была оставаться дома. Я помню, как-то утром моя сиделка начала рассказывать мне, как наконец-то смогла встретиться со своими друзьями, отправиться в поход, пойти на пикник. Но в этом не было для меня ничего нового. Люди и раньше делились со мной событиями и приключениями из своей жизни. Но на этот раз, вместо того, чтобы порадоваться за нее, я почувствовала себя такой опустошенной. Мне казалось, что моя жизнь так и пройдет за этой стеклянной дверной перегородкой, выходящей в наш задний двор. То, что я сейчас описываю, не обязательно может быть связано с COVID-19. Бывают моменты, когда вам тоже кажется, что ваша жизнь не идет никуда дальше вашего порога. Вы чувствуете себя безжизненными и бесплодными. Но если вы похожи на меня, то вам не хочется оставаться в таком состоянии. Вы не хотите постоянно жить с этими мрачными мыслями и чувствами, потому что вы – дитя Божье. Вы желаете, чтобы Бог обновил вас и ободрил ваш дух. Вот почему 54 главу из книги Исаии так любят такие люди, как мы с вами, особенно, когда есть желание идти вперед. И мне очень нравится самый первый стих этой главы. Там сказано: «Ликуй, бесплодная, запевай песню, кричи и ликуй». И этот стих применим ко мне не потому, что я физически бесплодна. Вы знаете, что у меня никогда не было детей. Нет, это текст особенный, потому что он как лекарство для всех, кто чувствует себя бесплодным. Мы все подобны той женщине из Исаии 54 главы. У нас у всех бывают периоды, когда наши молитвы кажутся лишенными жизни, любовь лишенной тепла, вера кажется слабой, а жизнь бесплодной. И что нам делать, когда мы в таком состоянии? Запевать песню, взывать громко к Богу. Два элемента здесь – петь и взывать. И если вы думаете, а о чем петь? Об Иисусе. Возможно, если посмотреть на вашу жизнь, то там действительно не о чем петь. Но вы всегда можете петь о своем Спасителе. Вот почему весь июнь и июль этого 2020 года я пела: «О, великий Иегова, веди меня». И еще я пела: «Наш Бог – скала моя». И если бы вы в тот момент находились в нашем доме, вы бы услышали, что я не просто напевала, я пела громко, от всего сердца, я взывала к Богу: «Иисус, пожалуйста, восстанови меня, обнови мой дух, Дух Святой, освежи мою душу, Отец Небесный, помоги мне». Поэтому, друг мой, не соглашайся на эти чувства пустоты и бесплодия. Мы с тобой были созданы для чего-то большего. Бог говорит нам в 29 главе Иеремии: «Воззовите ко мне». Не просто просите, зовите, взывайте.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Кто хоть однажды незабудку видел, тот не забудет маленький цветок. Его творец одеждой не обидел, а нам при этом показал урок. Коль Бог траву так нежно одевает, хоть очень краток у цветка расцвет, и ветер лепестки его срывает, не оставляя в жизни даже след. Ты ж человек, кто есть тебя дороже? Никто не поравняется с тобой, но я скажу, будь ты на страже все же, довери Иисусу путь нелегкий свой, и не забудь, что ты дороже цвета, так сбереги же душу для Христа, взгляни на душу, как она одета, и поспеши омыться у креста. Святая кровь с креста все омывает, одежду вычищает до бела и в праведность всю душу одевает, освобождая от греха и зла.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:6.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

сегодня, дорогие радиослушатели, в нашей радиопередаче мы попытаемся ответить на вопрос, безобидно ли верить снам, как к этому относится Священное Писание. Сны, как таинственное явление, интересовали людей издревле. Иногда они бывают неясными и по пробуждении сразу же стираются из памяти человека, в других же случаях яркими, запоминающимися во всех деталях на долгие годы, подчас невероятно фантастическими. Сны обнаруживают скрытую работу человеческого мозга, они не подвластны нашему сознанию, всплывают из его глубины и гаснут, как бы неся нам вести из другого мира». Есть немало людей, которые пытаются расшифровать видение головы своей, так сказать. Существуют даже книги, толкующие значение снов, так называемые сонники. При этом очень часто люди не отдают себе отчета в том, что, веря снам и их толкованиям, они становятся заложниками оккультных сил. В связи с этим я хотел бы привести слова из личного опыта одной из сестер. Она пишет: «Я приобрела этот опыт, несмотря на атеистическое воспитание. Но самое печальное, что уже будучи верующей, я по-прежнему верила предметам снов. Увижу во сне огонь, думаю, быть неприятности, гром или выстрел к известию, а если уж приснилось мясо, то это наверняка к болезни. И самое интересное, ведь очень часто это сбывалось. Но затем, — говорит она, — я решилась на критический анализ. Почему сны снятся и сбываются? Почему я должна верить толкованиям? Кто может стоять за этим?» Обратилась к Священному Писанию, к Библии, и прочла в книге пророка Экклесиаста, в 5 главе, в 6 стихе: «Во множестве сновидений, как и во множестве снов, много суеты, но ты бойся Бога». Экклесиаст ясно указывает, что бояться надо не снов, а Бога. Есть тот, кто хочет держать нас в страхе, и этот кто-то — дьявол. Приснившийся неприятный сон подспудно давлеет над человеком, и он живет в ожидании грядущих неприятностей, и таким образом попадает в зависимость. В народе не случайно говорят: «Кто примечает, тот и отвечает». Это я осознала. Но как выйти из зависимости? Вооружившись Словом Божьим, «но ты бойся Бога», как здесь написано, «я», — говорит эта сестра, — «вступила в духовную борьбу». Было нелегко. Приснившиеся сны сбывались, предрассудки давили на меня, и все-таки я шла вперед, отвергая власть снов над собой. 2 года продолжалась эта война, пока душа моя не получила полного освобождения от власти подспудного страха и влияния снов. И что самое интересное, мне перестали сниться такие со значением, то есть сны, а если и случались, то я не обращал на них никакого внимания, и они не сбывались. Прошли десятки лет, и, говорит она, от моей зависимости от снов давно не осталось и следа. Зачем же силам тьмы зря трудиться? Свидетельство этой сестры подтверждается Словом Божьим. В послании к Ефесянам в 4 главе, в 27 стихе мы читаем: «Не давайте место дьяволу, и убежит от вас». К сожалению, мы должны признать, что сны, в особенности в нашем народе, играют огромнейшее значение. Есть множество людей, кто в большей, кто в меньшей степени доверяют им, держатся за них, и что еще хуже, некоторые склонны выдавать их за откровение от Бога. «Бог, мол, мне сказал, Бог мне открыл, вот сбылось, вот видишь, так оно и есть». И слишком велико бывает, видимо, это искушение вещать от имени самого Бога. Но он предупреждает: не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: «Господь сказал, а я не говорил». Такое серьезное предупреждение мы читаем у Иезекииля в 13 главе, в 7 стихе. Вряд ли кто-либо осмелился бы говорить от имени президента, не имея на это полномочий. Ведь за это можно и поплатиться. А вот толковать от имени Бога сны страха почему-то нет. Хотя кто из верующих не знает, что за каждое праздное слово мы должны будем дать отчет? Слово Божье говорит: «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон.
а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Вот, я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я их не посылал и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Так записано у Иеремии в 23 главе. Велика наша ответственность перед Богом и людьми, когда мы опрометчиво преподносим что-либо как Божье откровение. Тем самым мы даем дьяволу возможность обольщать нас, и это очень опасно. Наш слушатель вправе нас спросить, а как же быть с вещами, так называемыми снами, которые описаны в Библии? Давайте рассмотрим эти сны, о которых Писание рассказывает нам как о снах от Бога. Прежде всего обратимся к книге Иова, чтобы увидеть, для чего Бог посылает людям такие сны. Бог, написано там, говорит однажды, «если того не заметят, в другой раз». Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Вот, все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. Эти слова мы найдем в книге Иова в 33 главе. Значение слов от Бога может открыть только Бог. Ни маги, ни гадатели, никакие мудрецы и тайноведцы не в состоянии открыть их смысл. А тем более сонники. Вот примеры тому из Библии. Иосиф стоит перед фараоном, который требует от него истолкования снов. Ни один человек в Египте, который известен служителями тайного знания, не смог открыть их смысл владыке. Иосиф прямо говорит фараону: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Бытие, 41 глава, 16 стих. «Предстоят, — говорит Иосиф, — 7 лет изобилия, а затем 7 лет небывалого голода. Бог открывает Иосифу значение сна с конкретной целью, чтобы спасти жизнь народа в Египте и за его пределами, и в первую очередь дом его отца. Для этого он дает Иосифу откровение, и фараон признает, что в нем находится Дух Божий. Это 38 стих этой же 41 главы. Но для того, чтобы Иосиф мог попасть во дворец фараона, Господь еще раньше посылал сны заключенным в темнице царедворцам, а Иосифу даровал способность истолковать эти сны. Царю Вавилона Навуходоносору Бог послал сон, чтобы удалить от него гордость. Мы читаем об этом в 4 главе книги Даниила. И царь признал впоследствии, что Бог силен смирить ходящих гордо. После этого Навуходоносор видит пророческий сон, который открывает нам историю человечества до второго пришествия Христа. Открывает через пророка Даниила, который с друзьями молится Богу об открытии ему этой тайны и получает просимое. «Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни», читаем мы в этой книге во 2 главе в 38 стихе. И в результате царь-язычник признает сам в 47 стихе этой же главы: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей». В приведенных примерах мы видим подтверждение тому, что вещи и сны, которые от Бога, открываются только Богом и не подвластны бытующим в народе толкованиям. Эти сны имеют цель и смысл. Так как сон от Господа и его толкования были однажды даны одному воину из стана врагов, напавших на Израиль. Гидеон услышал это толкование, говорившее о поражении армии противника, укрепился духом и повел своих немногочисленных воинов на победный штурм. Но еще раньше Господь предупредил его об этом. Книга Судей, 7 глава. Есть же вещи и сны другого, так сказать, порядка, которые могут быть от сатаны. Слава Дельфийского оракула дошла до наших дней из Древней Греции. Даже римские императоры искали у него предсказания своей судьбы. Делалось это так. Соискатель спал в храме, и ему снился сон, или он слышал голос. Утром главная жрица Пифия толковала сон, и он сбывался. Толпы паломников текли к этому храму, обогащая его казну. Так что толкование снов имеет глубокие корни.
Оно передавалось из поколения в поколение и нашло свое выражение в сонниках. Люди, отдающие снам и их толкованиям свой разум и свое сердце, вне всякого сомнения становятся зависимыми и обольщенными. Надо признать, что Господь в исключительных случаях может послать нам вещи и сны. Но явление это крайне редко и случается, как сказано в книге Иова, буквально несколько раз за всю человеческую жизнь. А те сны, которые, так скажем, толкуются, напротив, случаются очень часто. Пустопорожние эти сны не только держат людей в страхе, но могут даже в зависимости от толкования определять поведение людей. Сон начинает вести, так сказать, человека. На моей памяти сны приводили людей к подозрительности, разрыву дружеских отношений, толкали их к безрассудным поступкам. Для христиан это особенно опасно. И вот когда христианин ожидает, что скажет ему сон, а не разум в Духе Святом, не Слово Божье, да еще когда сон воспринимается как от Бога, это чревато плохими последствиями. Ни Христос, ни апостолы, ни первоапостольская церковь не имели практики толкования снов. В книге «Деяний святых апостолов» и их посланиях мы встречаемся с откровением, духовным видением, но не со снами. «Видел сон и рассказывай его как сон». Вот позиция христианина. Верное пророческое слово – это Библия. Свет Божьей истины ведет нас не к зависимости, а к свободе от власти тьмы. И кровь нашего Господа Иисуса Христа сильна дать нам победу и освобождение.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Я знаю, ты Христа не распинал, и я его, поверь, не распинал. В толпе распни его, ты не кричал, и я участия в том не принимал. И все равно виновен ты и я, что грех творя, мы снова распинаем Христа в поступках и делах, друзья. Кровь примирения снова проливаем. Да хранит Господь нас от того, чтобы мы своими делами или своей жизнью распинали нашего Господа. Придите к Нему, Он дает спасение вечное. Сегодня день примирения с Ним.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Последние дни я, можно сказать, заболела от того, что читаю в газетах о суде над немцами, которые охраняли лагерь Аушвиц. Подумать только, они не щадили даже детей еврейских и живыми бросали их в огонь. Ну как тут не заболеть? А еще подумайте, охрана выбирала красивых евреек, чтобы над ними издеваться. Я решила вас спросить, как Бог мог допустить такое зверство над еврейским народом?
2: Дорогой друг, радиослушатель, от зверства нацистов страдали все народы. Но доля евреев была действительно ужасной, ибо Гитлер имел цель поголовное истребление всей еврейской нации. Если бы Бог не положил конец этому истреблению, евреев бы на земле не было. В зверствах нацистов мы не можем обвинять Бога, потому что нацизм является порождением человеческого неверия. Нацизм является порождением богоотступничества. Наоборот, Бог стоял на защите евреев, и старания Гитлера уничтожить нацию оказались тщетными. Нужно отметить, что над еврейским народом тяготеет то, что люди называют роком. Это результат того, что евреи сказали сами о себе пред лицом Христа и Пилатом. Жестокий римлянин Пилат всеми мерами старался освободить Иисуса, потому что не находил в нем вины, достойной распятия. Перед толпой еврейского народа Пилат омыл руки и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Однако, продолжает далее честный еврей, бывший мытарь, евангелист Матвей, он говорит так: «И отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших». Матвея, 27 глава, стихи 24 и 25. Правоверные евреи в один голос утверждают, что все преследования и гонения Господь допускает за отступление от Бога, за отступление от истины. Это, конечно, нисколько не оправдывает зверств нацистов. Теперь Германия несет возмездие или расплату за свои преступления и будет еще нести их. Бог милостив, Бог верен своим обетованиям. Библия говорит, что хотя евреи и не приняли Мессию, но остаток спасется. Так говорится в Римлянам, послании Римлянам, 9 глава, стих 27. «Близок тот день, когда узрит Христа всякое око, и даже те, которые его пронзили». Те богоотступники, которые истребляли евреев, будут сами истреблены, каждый в свое время. Только покаяние может спасти этих людей от вечной погибели, от грядущего суда.
1: Я не раз уже слышал такое суждение, что как для смерти, так и для покаяния человека существует назначенный Богом день. Пока этот день не пришел, можно сколько угодно говорить человеку о покаянии, пользы не будет. А придет его пора сам обратиться к Богу. Если бы вы это знали, то давно бы уже бросили свое бесполезное занятие.
2: Дорогой друг, радиослушатель, мне не хочется ничем вас оскорбить, но я должен вам откровенно сказать, что такой совет, ваш совет, прекратить возвещать людям Евангелие, возвещать его по радио или письменным путем, такой совет может дать только сам сатана. Иногда он говорит устами хороших, милых, доброжелателей. Ни в Ветхом, ни в Новом Заветах нет подтверждения такой теории, что для покаяния Бог назначает человеку определенный день, определенный час. Слово Божье говорит как раз наоборот. Вот что говорит Слово Божье: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне, подчеркиваю, ныне повелевает людям всем, повсюду покаяться». Деяния апостолов, 17 глава, стих 30. И еще говорит Писание так: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, стих 2. Слова «ныне», «теперь» не могут иметь другого значения, как «сегодня», сразу же, немедленно, вот теперь, когда вы слушаете эту радиопередачу. Кто откладывает вопрос примирения с Богом на будущее, ожидая какого-то особого дня или особенного дня, будто Богом определенного дня, тот уйдет в вечность, не примирившись с Богом, без покаяния. И таких людей миллионы. Люди, которые не спешат, часто опаздывают. Да не будет этого с вами, дорогой радиослушатель.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Благодарим вас, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы на волне библейского радио BBN. Вечер. Как прекрасно с Богом соединиться, как в душе приятно, как она стремится рассказать про радость, поделиться с горем, чтоб вкусить в нем сладость, чтоб сравниться с морем. Ветер, как приятен ты в своем ласканье, цвет так ароматен ты в благоуханье. Щебет птиц не слышно вечером порою, погрустить привычно в тишине не скрою. Но мне в сердце радость сам Христос вселяет, и общенье сладость душу наполняет. Грусть моя большая, что не всякий знает, что Христос, спасая, милость предлагает. Дорогие друзья, вы-то знаете о Христовом спасении? Почему же еще вы не пришли к Нему? Склонитесь пред Ним, и Он хочет войти в ваше сердце сегодня.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Воскрешение сына вдовы. В Наине жила одна женщина. Ее муж давно умер, и она жила вместе со своим единственным сыном. Но новое горе обрушилось на бедную женщину. Сын ее заболел и умер.

Юношу должны были хоронить недалеко от города. Много людей пришло на похороны единственного сына вдовы. Мужчины положили мертвого юношу на носилки, подняли их и понесли на своих плечах. Когда процессия выходила из города, все увидели, что им навстречу идет толпа народа. Среди людей, шедших в город, был Иисус со своими учениками. Остальные люди шли за Иисусом и слушали, что Он говорит. Иисус, увидев похоронную процессию, подошел ближе. Он посмотрел на мертвого юношу, на плачущую мать и сказал женщине: «Не плачь». Затем Иисус подошел к носилкам, на которых лежал юноша, и произнес: «Юноша, тебе говорю, встань!» И юноша тут же ожил. Иисус вернул матери сына. Счастливая женщина не могла прийти в себя от радости. Ее любимый сын был жив. Все люди видели это чудо. Они стали говорить друг другу: «Иисус – великий пророк. Он – слуга Господа. Бог послал нам своего пророка». Они еще не знали, что Иисус – Спаситель наш, что Он – Сын Божий.

0: Много разных дел предстояло сделать Иисусу на земле. Многих людей сделает Он счастливыми. Иисус взял на Себя грехи всех людей. Тем, кто верит в Него и любит Его, Он дарует жизнь вечную. Исцеление слуги римского военачальника. Все люди, видевшие, как Иисус воскресил юношу, пошли за ним в город Капернаум. В это время в Капернауме жил один римский военачальник. Он командовал сотней солдат римской армии. У этого военачальника был слуга, которого римлянин очень любил. Но вдруг этот слуга заболел, и военачальник очень боялся, что его слуга умрет. Узнав, что Иисус пришел в Капернаум, римлянин пошел к своим еврейским друзьям и попросил их: «Не могли бы вы пойти к Иисусу и привести его ко мне в дом, чтобы он исцелил моего слугу?» Евреи очень любили и уважали этого римлянина, особенно после того, как он построил в городе новую синагогу. Поэтому они сразу же пошли к Иисусу и стали просить его: «Исцели, пожалуйста, слугу римского военачальника. Он достоин этого. Он любит наш народ и построил нам синагогу». Иисус согласился и пошел с людьми к дому римлянина. Но недалеко от его дома Иисус встретил людей, которых римлянин послал навстречу ему. Эти люди сказали Иисусу: «Наш господин велел сказать тебе: не трудись, Господи, я недостоин того, чтобы ты вошел в мой дом, и считаю себя недостойным самому прийти к тебе. Но скажи слово, и слуга мой выздоровеет». Иисус удивился, услышав эти слова. Римский военачальник верил в него. Он верил в то, что Иисус – Сын Господа. Иисус сказал окружающим его людям: «Такой большой веры я не встречал даже в Израиле». Когда посланные военачальником люди вернулись домой, они увидели, что любимый слуга римлянина совершенно здоров. Иисус исцелил его. Он сделал это потому, что римлянин верил в него.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Что радует Бога, что огорчает Его? Библия начинается с описания сотворения мира. Видя все сотворенное, Бог радовался. В Библии написано: «И увидел Бог, что это хорошо». Грехопадение первых людей очень и очень огорчило и опечалило Бога. Почему это Его так огорчило? Не только потому, что первые люди не послушались Бога, но еще больше потому, что они послушались самого злого врага Бога и людей – дьявола. Последствия их грехопадения мы ощущаем и по сей день. «Надо же, вместо Бога люди решили слушаться дьявола», – возмущаемся мы иногда. «Мы бы так не поступили». Действительно? А на что ты обращаешь внимание в первую очередь, если стоишь у газетного киоска? Или тебя никогда не водили к бабке заговорить бородавку или к экстрасенсу еще по какому-нибудь поводу? А не приходилось ли тебе с любопытством заглядывать в гороскоп? Все это и еще многое другое – ничто иное, как прямое обращение к дьяволу. Точно такое же, как у первых людей. И последствия не менее ужасны. И Бога очень и очень огорчает, если мы или родители наши когда-нибудь что-либо подобное делали или делаем. Точно так, как первые люди, мы попадаем в зависимость от сатаны и берем на себя последствия нашего греха, каким бы безобидным он нам ни казался. Но Бог не остался равнодушным наблюдателем нашего печального положения. Он так любит нас, что в лице Иисуса Христа пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи и освободить нас от власти сатаны. Всякий, верующий в Иисуса Христа и отрекающийся в молитве Богу от власти дьявола, получает от Господа прощение, дар вечной жизни и свободу. Если кто-нибудь, читая Библию или наш журнал «Тропинка», или слушая эту проповедь, верит Богу и принимает Иисуса Христа своим Спасителем, то все небо радуется. Ангелы на небесах радуются, и Отец наш Небесный радуется, что еще один заблудившийся вернулся в дом Отца. Бог любит всех людей и не хочет, чтобы они оставались в рабстве греха и смерти. Для Него нет большей радости, чем прощать и спасать грешников, ради которых Он умер на кресте и для оправдания которых Он воскрес. Наше послушание Господу и Его Слову радует Отца Небесного, а непослушание очень огорчает, потому что оно нарушает наше общение с Ним, что очень опасно для нас».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

0: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: В эти минуты мы приглашаем всех-всех к радиоприемникам. Для вас звучат песни, стихи и рассказы об Иисусе Христе.

Когда я вырасту большой и долго буду жить, я буду радостной душой Спасителю служить. Я как Христов миссионер поеду за моря, чтобы открыть спасенье дверь забытым дикарям. Я понесу Господень свет туда, где тьма, где ночь. Хочу сначала юных лет страдающим помочь.

0: перед тем, как вознестись на небо, Иисус сказал своим ученикам идти по всему миру и проповедовать о нем всем людям. Детки, вы, наверное, знаете, что одной из самых главных задач христиан последнего времени – проповедь о Христе неверующим людям. Если мы любим Иисуса и счастливы с Ним, мы будем иметь огромное желание рассказывать другим об Иисусе, о Его любви ко всем людям. Мы захотим, чтобы и другие люди могли испытывать счастье в служении Богу. Андрей был одним из первых учеников Христа. В один день Андрей и Иоанн следовали за Иисусом. Они хотели увидеть, где Он живет. Иисус пригласил их к себе в дом. Там они пробыли целый день. Иисус рассказывал им о Боге, о Царстве Небесном, о вечной жизни. Они так были восхищены Его словами, они никогда не слышали таких замечательных слов. Когда Иисус окончил свою беседу, Андрей, находясь под впечатлением всего услышанного, решил поскорее найти своего брата Симона и рассказать ему об Иисусе.
1: Симон, где ты был? Мы нашли Христа.
2: Кого? Христа?
0: Симон не мог поверить в то, что Андрей нашел Иисуса Христа. Люди Израиля ожидали так много лет, когда же придет наконец Христос, Мессия. И вот вдруг Андрей говорит, что нашел его.
2: Я не могу поверить в это. Ты говоришь, что ты нашел Христа, то есть Мессию?
1: Да-да, идем скорее со мной. Я проведу тебя к Нему.
0: И вот вскоре они оба вместе нашли Иисуса. Симон слышал, как Иисус рассказывал о Боге и Его Царстве, и он искренне поверил в то, что Иисус есть Сын Божий. О, как Симон был рад и благодарен брату своему за то, что он привел его к Иисусу. Они оба стали учениками Христа. Если мы познали Иисуса как своего личного Спасителя, если мы познали, как велика и безмерна Его любовь, если мы любим Его, у нас будет огромное желание поделиться этим с другими людьми. Мы будем рассказывать им о том, как мы счастливы с Иисусом, как Он отдал жизнь свою на Голгофском кресте за нас и за людей всего мира. Детки, знаете ли вы, для чего был создан человек? Бог создал человека для своей славы. Мы все были созданы для того, чтобы прославлять нашего Создателя. Он достоин этого. И если мы любим Его, мы будем всегда прославлять Его и дома, и на богослужениях. Вы можете рассказывать об Иисусе своим соседям, своим одноклассникам или своим друзьям. Вы должны убедить их прийти на богослужение и послушать чудесные гимны, восхваляющие Творца Вселенной. Но вы должны молиться о них, чтобы Святой Дух работал в их сердцах. Подумайте серьезно об этом, и вы узнаете, какое счастье приводить ко Христу тех, кто не знает Его. Да поможет вам в этом Бог. Отец наш Небесный, все люди земного шара должны любить Тебя и служить Тебе, потому что Ты так велик и свят. Ты сотворил всех нас для Своей славы, но очень многие люди не знают Тебя. Благослови всех миссионеров, которые уезжают далеко от дома для того, чтобы нести Твое благое слово людям, не знающим Тебя. Покажи нам, как мы можем приводить к Тебе других людей, чтобы они могли изучать о Тебе.

0: После смерти матери один китайский мальчик, оставшийся сиротой, был принят в школу миссии. Там он пробыл 7 лет и принял истину Божьего Слова не только умом, но и сердцем. Когда ему было 14 лет, он провел одно лето у своих родных и посетил там языческий храм. В то время, когда он просматривал идолы, вошел туда старик и, преклоняясь перед идолами, молился. Он долго лежал на коленях перед одним, потом обратился к следующему идолу и таким образом продолжал, пока не воздал честь всем идолам. Увидев все это, мальчик думал про себя.
1: «Ах, это бедный старик! Ему недолго придется жить! И все же он не знает путь к небесам, но я не смею сказать ему это, так как я только мальчик. Что мне делать?»
0: Подумал верующий мальчик, увидя старика, проливающего много слез перед этими мертвыми кумирами. Он был сильно тронут слезами старика и не мог более воздержаться. Он подошел к нему и спросил.
1: «Позволите мне говорить с вами, хотя я молод, а вы стары».
2: «Почему ты плачешь? Чем могу помочь тебе?»
1: «Господин, я плачу, потому что мне жаль вас».
2: «Жалеешь меня? Почему?»
1: «Потому что вы уже старый и недолго вам жить, а все же еще не знаете путь к небесам».
2: «Разве ты знаешь путь к небесам?»
1: «Да, я знаю, что Господь Иисус, Сын Божий, пришел с неба, чтобы взять нас туда, и что Он спас меня и может спасти также и вас».
2: «Мальчик, мне 65 лет, но я еще никогда не слышал такие слова. Ты еще не обедал?»
0: Мальчик сказал, что он еще не обедал, и старик пригласил его к себе. Там он попросил его рассказать то же самое и его жене. Молодой христианин с радостью исполнил эту просьбу. О, с каким вниманием слушали они радостную весть спасения через драгоценную кровь Иисуса Христа! По их просьбе мальчик ходил к ним каждый день и почти все остальное время лета проводил у них. Бог благословил те часы и труды верующего мальчика для спасения этих душ. Они познали Спасителя и приняли его в сердца свои. Спустя 4 года юноша привел к ним английского миссионера Тейлора. Он очень обрадовался, увидя искреннюю веру старика и старушки. Они были очень привязаны к этому юноше, и благодарный старик говорил:
2: «Если бы не этот мальчик, то я и жена моя умерли бы во тьме греховной и погибли бы вечно».
0: Ребята, вы не должны упускать ни одной возможности, чтобы рассказать неверующим людям об Иисусе Христе.
3: Шире шаг, смелее, ребята, дела много впереди. Не страшить пусть нас утрата на евангельском пути. Понесем святое слово по деревням, городам. Пусть небесная обнова просияет тут и там. Будем сеять слово Божье на распаханных полях. На борьбу с грехом и ложью мы пойдем, забывши страх. Чтоб над родиной земною пролился обильный дождь. Все вы можете со мною, говорит небесный вождь.

Ребята, наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Слушайте нас на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Пишите нам по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Диана Моргунова, Люба Костенко, Женя и Славик Корниенко и Михаил Локти. Песни исполняла детская вокальная группа города Брайта. Вела передачу Ирина Чернецкая.

Вы слушаете радио BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. Вы знаете историю Закхея, библейского мытаря, вернее, даже начальника мытарей, который пришел ко Христу, и давайте вспомним его слова, которые он сказал после того, как он понял, что Иисус Христос единственный, кто может исправить, изменить, настроить его жизнь на верную волну. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Ошеломляющая щедрость Закхея была явным подтверждением того, что его жизнь изменилась. Вот почему Иисус Христос сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Это мы читаем в Евангелии от Луки в 19 главе. Конечно же, спасение за деньги не купишь, но узнать, доверился ли человек Христу, можно среди всего прочего потому, насколько он доверил Богу то, что у него есть. Вопрос для нас сегодня. Проявляем ли мы любовь и щедрость, которая свидетельствует о неизмеримой Божьей любви к нам? Задумаемся над этим.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

0: В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Ясько Даниилом Александровичем. Этот цикл передач посвящен изучению таких доктрин, как доктрина о Боге, Иисусе Христе, Святом Духе, человеке, спасении и Церкви. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Поэтому мы постоянно должны систематически изучать Писание. Единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Заветов для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Добро пожаловать на нашу очередную беседу из серии «Основы библейской доктрины». Сегодня мы будем говорить о суде над нераскаявшимися грешниками, который называется судом Великого Белого Престола, а также о судьбе этих грешников в вечности. В нашей предыдущей беседе мы говорили о том, что христиане предстанут на суд, когда Иисус Христос вернется на землю. Христос будет судить их верность в служении Ему. Они либо получат награды, либо останутся ни с чем. И решение будет зависеть от того, насколько верно они послужили Христу. Мы не вдавались в подробности относительно истины возвращения Христа на землю. Библия учит, что Он установит в самом буквальном смысле этого слова свое тысячелетнее царство, которым Он будет править в мире и правде на протяжении тысячи лет. Библия также говорит, что Его царство будет вечным. Разница между тысячелетним и вечным царством Христа заключается в том, что в Его тысячелетнем царстве все еще будут неспасенные грешники. Если у вас есть Библия, вы можете найти упоминание о грядущем правлении Христа в книгах Откровений 21.10 и Захарии 14.16.21. После тысячелетнего царства будет воскресение неспасенных грешников. Они будут воскрешены для того, чтобы предстать перед великим Божьим судом. В книге Откровения, 20 глава, с 11 по 15 стих, этот суд назван судом Великого Белого Престола. Давайте прочитаем этот отрывок вместе. «И увидел я Великий Белый Престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». В этом отрывке из Писания описывается, кто будет судим, на каком основании они будут судиться, а также вечная судьба тех, кто подвергнется этому суду. Прежде всего, скажем о том, кто подвергнется этому суду. Они названы великими и малыми. Иными словами, в эту группу будут включены те, которые были царями, а также те, которые были крестьянами и нищими. Все они предстанут пред Великим Белым Престолом, с которого их будет судить Бог. Согласно стиху 13, воскрешены будут и те, которых поглотило море, и те, которых поглотила земля. Слово «смерть» в 13 стихе, очевидно, означает могилу, а слово «ад» — сферу обитания духов умерших, неспасенных грешников. Основание, на котором будет производиться суд над людьми, будет двояким. Во время суда будет открыта одна особая книга и несколько других, отличных от нее книг. Первая книга — это книга жизни Агнца, которая покажет, что имена не раскаявшихся, не спасенных грешников не были в нее вписаны. Только те, которые поверили в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, либо до креста, либо после, будут вписаны в книгу жизни. Судьба человека в вечности определяется не его добрыми делами, но его верой в Бога и в то дело, которое он совершил через Иисуса Христа на Голгофском кресте. Однако этот суд включает элементы суда за совершенные человеком дела. Хотя спасение дается человеку исключительно по милости Божьей, тем не менее, дела человека, его жизнь на земле, также имеют важное значение. Христиане, как мы сказали выше, будут судиться по их делам в их служении Господу Иисусу Христу. Неспасенные будут судиться согласно книгам, в которых записаны их дела. Те, которые творили на земле зло, будут осуждены в соответствии с совершенным им злом. В вечности будут существовать различные степени наказания. От Матфея 10 глава, 15 стих, 11 глава и 24 стих. Однако это небольшое утешение, потому что даже наименьшему грешнику придется провести вечность в огненном озере. Это приводит нас к окончательному состоянию неспасенных грешников. В стихе 15 говорится, что огненное озеро — это вторая смерть. И если чье-либо имя не будет записано в книгу жизни, этот человек будет брошен в озеро огненное. Это довольно мрачная перспектива для любого человека. Но если Библия и говорит о чем-то с абсолютной ясностью, так это о том, что для человека открыт путь, чтобы получить доступ в рай и избежать ужасов ада. Озеро Огненное — это место вечных мучений, уготованное для тех, кто жил жизнью безудержного греха. Это также место, созданное для дьявола и его падших ангелов, как сказал об этом Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 25 глава, 41 стих. Следовательно, тем, кому суждено провести вечность в аду, придется делить компанию с дьяволом и его демонами, падшими ангелами. Описание этого места вечного наказания мы находим в книге Откровений, 14 глава, с 9 по 11 стих. «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Другое описание этого места мы находим в Ветхом Завете, в последней главе книги пророка Исаии. «Ибо, как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда изо месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Исаии, 66 глава, с 22 стиха по 24 стих. Интересно заметить также, что почти все и все, что написано в Писании относительно ада, было произнесено устами Иисуса Христа. Даже книга Откровения названа Откровением Иисуса Христа, который дал это откровение своему рабу. Реальность ада и озера Огненного настолько ужасна, что Иисус пожертвовал абсолютно всем, дабы своей собственной жизнью ради того, чтобы мы с вами смогли избежать этого страшного места через веру в Него и в то, что Его смерть сполна заплатила за все наши грехи. Если вы еще не приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, вы должны сделать это сейчас, потому что у вас нет гарантии в том, что вы доживете до завтра. Мы описали страшную судьбу тех, кто живет в этом мире без Бога и без надежды. С другой стороны, Библия наделяет блестящей надеждой тех, кто с доверием принимает плоды победы, завоеванные Иисусом Христом на Голгофском кресте. Судьба этих людей в вечности описывается в главах 21 и 22 книги Откровения. Великому белому престолу суда посвящены только 5 стихов, тогда как описанию вечной судьбы верующих в Иисуса отведено почти 2 главы. В главе 3, 2 послания Петра, говорится о разрушении этой земли, на которой мы с вами живем сейчас. Вот что говорит Петр. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Второе послание Петра, 3 глава, с 10 по 13 стих. Согласно этому отрывку, существующие сейчас небо и земля сгорят и будут уничтожены под воздействием необычайно высокой температуры. В стихе 10 употребляется слово «сгорят». В греческом оригинале вместо этого глагола употребляется глагол, обозначающий в буквальном переводе «станет бесплодной». Иными словами, вся поверхность земли совершенно сгорит, и будет создана новая земля. Она будет состоять из тех же элементов, которые Бог сотворил в самом начале, во время своего первого творения. Новое небо и новая земля описываются в книге Откровений в главах 21 и 22. Наиболее замечательная черта нового неба и новой земли заключается в том, что Бог изберет землю местом своего обитания и будет жить среди людей. В книге Откровения, 21 глава, 3 стих, мы читаем следующее. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». В этом будет состоять самое великое благословение вечности. И это будет так от того, что Бог — наш Отец, а также Создатель и Хранитель жизни. В Его присутствии не может быть места смерти. В Его присутствии грех не может поднять своей безобразной головы. В присутствии Бога вечно пребудут мир и покой. Сейчас Божий престол находится где-то на небе. В Библии указывается, что он находится где-то в северной части неба, однако по этому вопросу не стоит проявлять догматизма. В будущем, однако, когда Бог создаст новое небо и новую землю, Он перенесет место своего присутствия с небесного престола на землю и будет жить среди людей. Некоторые люди недоумевают. Как такое может случиться? Если Бог вездесущ, то есть если Он присутствует одновременно повсюду. Бог действительно присутствует одновременно повсюду, во всех уголках своего творения. Однако существует определенное место, где Божье присутствие демонстрирует особым уникальным образом. Этим местом в будущем будет земля, населенная людьми, избранными Богом для обитания в вечности. Вторая замечательная черта вечности состоит в том, что там больше не будет ни плача, ни страданий, ни смерти, ни боли. В книге Откровения, 21 глава, 4 стих, говорится следующее. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это похоже на описание пресловутой утопии. Разница заключается в том, что слово «утопия» означает место, которого нет, а рай и небо будут настоящим, реальным местом, где мы будем жить вместе с Богом. В стихах 5 и 7 указывается на третью очень важную вещь, а именно, «Те, кто будет обитать в раю с Богом, не будут ни в чем нуждаться. Бог обеспечит их всем необходимым». Послушайте, что говорится в этих стихах. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение 21, 5, 7. Четвертая черта рая и неба состоит в том, что там не останется никого, преданного греху и злу. В стихе 8 мы читаем следующее. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Мы видим резкий контраст между судьбами тех, кто получил вечное спасение, и тех, кто останется навеки потерянным. Мы могли бы продолжить нашу беседу и говорить о Новом Иерусалиме, который описывается в главе 21 книги Откровения. Но здесь будет достаточно просто сказать, что это будет необыкновенный, восхитительный город, сотворенный Богом и спустившийся на землю. В этом городе не будет храма, потому что Бог и Его Агнец будут его храмом. В этом городе не будет ни солнца, ни луны, потому что слава Божья осветит все в нем, и народы мира будут ходить в его свете». Стих 24 говорит: «И цари земные принесут в него славу и честь свою». Следовательно, все великие и малые земли принесут свою славу и воздадут честь и хвалу нашему Богу. В главе 22 говорится о дереве, которое будет приносить 12 различных видов плодов по одному виду на каждый месяц года. И, наконец, в стихе 3 сказано: «И ничего уже не будет проклятого. Проклятие, возложенное на землю из-за греха, совершенного Адамом, будет полностью и окончательно снято». Мы рассмотрели решительный контраст между раем, местом вечного благословения, и адом, местом вечного проклятия. Я думаю, в человеческом языке нет достаточно сильных слов, чтобы по-настоящему описать весь ужас места вечного проклятия. Точно так же, как у нас нет подходящих слов, чтобы полностью выразить то благословение и счастье, которое испытают те, кто будет жить в присутствии Бога на новой земле под новым небом. И опять мы настоятельно призываем вас, если вы еще не приняли решение относительно Христа, откройте Ему свои сердца сейчас и начните служить Ему как своему Господу и Повелителю. Вы обретете не только надежду на нескончаемое и славное будущее в раю, но уже сейчас и здесь вы познаете внутренний мир и удовлетворение, несмотря на все трудности земной жизни. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей. Они неизменчивы. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Ведь самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Каумен в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 3 мая записано в книге пророка Иаиля во 2 главе в 32 стихе. Там есть такие слова: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Почему я не призываю имени Его? Почему я бегу то к одному соседу, то к другому, когда Бог так близок и слышит тихий шепот мой? Почему я погружаюсь в раздумье и ломаю голову над изобретением разных планов и проектов? Почему бы мне не прийти в молитве к Господу и не возложить на Него все мои заботы? Прямой путь всегда оказывается самым кратким. Почему же мне тогда не обратиться к живому Богу? Напрасно ищу я избавление в другом направлении, спасение у Бога. Я могу быть уверенным в Нем. Мне нет надобности спрашивать, имею ли я право призывать Его или нет, ибо слово «всякий» — это всеобъемлющее и весьма понятное слово. «Всякий» включает и меня, оно означает всех и каждого, кто призовет Бога. Поэтому я буду поступать, как написано, не откладывая, призову всемогущего Бога, давшего такое прекрасное обещание. У меня безотлагательная нужда, и я не вижу возможности избавления, но это пусть меня не беспокоит. Тот, кто обещал прийти мне на помощь, найдет средства и возможность исполнить данное им слово. От меня лишь требуется повиновение. Я не призван управлять его намерениями, я ведь его раб, я призову его, он избавит меня. Если, друг мой, порою загрустишь, затоскуешь, заблестит на ресницах след горячей слезы, птицей раненной стонешь, словно голубь воркуя, где укрыться не знаешь от ударов грозы, и в глубокой печали, среди дня, среди ночи, скорби полные очи будут слезы ронять, глубину твоей боли, скорбь души одинокой и печали глубокой никому не отнять. Сам борись ты с тоскою, брось печаль и страдания, и от взора чужого ты закрой сердце дверь. В окружающем мире не найти сострадания, каждый занят собою, друг мой робкий, проверь. Все печали и муки, безысходное горе, только тот понимает и поможет в беде, кто пронзенные руки состраданием во взоре каждый час и мгновение простирает к тебе».

В эфире библейское вещание BBN. Может быть, вы обращали внимание на то, что маленького ребенка не нужно учить делать что-то плохое. Наоборот, чтобы научить хорошему, нужно потратить много сил и времени. А плохое, казалось бы, уже присуще ребенку от самого рождения. Вот это и есть тот самый грех, живущий в человеке. Иногда с ним еще можно справиться, сконцентрировав усилия воли и чувств, но чаще он уже сам полностью контролирует человека, и вырваться из его объятий очень и очень трудно. Но зачем прилагать тщетные усилия, если можно довериться Иисусу Христу, который очистит вас от греха мгновенно? Обратитесь к Нему в молитве сейчас.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

В эфире BBN, библейское вещание о том, как можно попасть на небо. В 13 главе Евангелия от Луки говорится, что ученики рассказывали Христу о том, как какие-то люди, жители Галилеи, приносили в храме жертвы. Но Ирод, который на то время был царем, послал солдат, которые их там избили и, может быть, даже и убили. Естественно, у всякого, кто слышал об этом, возникала мысль, что, наверное, эти люди так много нагрешили в своей жизни, что даже в святом храме, когда они приносили Богу жертвы, Бог их наказал. Но Христос им сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». А потом повторил ту же мысль по отношению тех 18 человек, которые были убиты во время падения Силоамской башни. При этом Христос не имел в виду, что все его ученики погибнут насильственной смертью, но он говорил о покаянии как о реальной возможности избежать вечной погибели. Эта возможность есть сегодня и для вас, дорогие радиослушатели. Воспользуйтесь ею.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

на интернет-вещание BBN «Молитвенное служение». Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, «Да свершится воля Твоя», о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. Если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его» – Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий, однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом от Бога.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBM. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. О таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы поговорим немножко о благодарности Богу, о благодарном сердце. Очень уместно вспомнить сегодня случай, отмеченный в Евангелии Луки, в 17 главе. Это исцеление Христом 10 прокаженных. Это было, конечно, давно, но психология людей, по-видимому, не изменилась. Вы только подумайте, 10 человек, больных проказой, были изгнаны из селений в целях профилактики. Они бродили по пустынным дорогам, отчужденные, никому не нужные. Их тела гноились, издавали зловоние, обнажались зубы, слабело зрение. У некоторых, должно быть, были жены и дети, но теперь они были одинокими. Все пути для общения с ними были отрезаны навсегда. У евреев существовал очень строгий закон для таких людей, для прокаженных. Какое ужасное, непоправимое состояние! Кто по-настоящему испытал его или может испытать, чтобы представить, насколько тяжела была жизнь этих несчастных людей? И этих несчастных людей сроднила, сблизила беда. И вот этим 10 прокаженным суждено было услышать весть об Иисусе. Весть об Иисусе из Назарета. Он ходит по Палестине, проповедует о Царстве Божьем, исцеляет больных, исцеляет коллег. Поэтому неудивительно, что когда встретились с ним эти прокаженные, они остановились вдали и громким голосом кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас! Помилуй нас!» Заметьте, друзья мои радиослушатели, помилуй не меня, а нас! Несчастье делает людей хорошими, убивает эгоизм. Христос отозвался на эту мольбу. Он исцелил их, послав их священникам. Он исцелил прокаженных. А священники имели право устанавливать очищение от болезни. Сколько радости, должно быть, испытали эти люди, увидев себя чистыми, исцеленными. И только один из них вернулся ко Христу, чтобы его возблагодарить. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9 иудеев? Где же 9? Где же эти 9 верующих, религиозных людей? Получив исцеление, они забыли о Христе. В их сердцах не нашлось уголка для благодарности». Не будем, друзья мои радиослушатели, осуждать этих 9. Эти 9 мы с вами, или, по крайней мере, большинство из нас. Подумаем, где мы были, скажем, 25-30 лет тому назад. Забыли? Полезно вспомнить. Полезно вспомнить, как Господь хранил нас, оберегал нас, подкреплял нас, поддерживал. Как нам помогали устроиться, как нам давали, помогали устроиться на работу. И вот теперь мы, многие из нас имеют свои дома, многие бывшие бедные, несчастные люди теперь имеют автомобили, приоделись, на людей стали похожи. Ну и что же? Многие из нас сказали так, как сказал в одно время Иаков: «Господи, я недостоин всех благ Твоих». Многие из нас воздают Богу благодарность. Самарянин возвратился ко Христу и прославил его громким голосом. Из 9 прокаженных был один самарянин, иноверец, полуязычник. Он вернулся ко Христу возблагодарить его. А иудеи, верующие, они не могли быть неверующими, потому что они обращались к Богу с верой: «Иисус, наставник, помилуй нас». Они верили, что Христос может исцелить их. Друзья мои, многие из нас славят Бога. Христос сказал исцеленному самарянину: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Луки 17 глава, стих 19. Многие ли из нас доверили себя Христу, чтобы Он мог спасти? Возблагодарим же, друзья мои радиослушатели, Бога. Возблагодарим Бога не языком, а делом. Окажем посильную помощь тем, кто еще в проказе, как говорится, в духовном смысле, кто еще в беде. Пойдем в церковь, в собрание, не только в день благодарения или в день праздник жатвы, но в каждое году воскресенье, каждый день пусть будет днем благодарения. Кто спасен, благодарите его за спасение. А кто еще не уверовал в него, как личного спасителя, время поверить, время принять его, время дать ему место в сердце. Пойдем ко Христу все 10. Дорогой друг, брат мой, сестра моя, радиослушательница, да поможет Господь и вам, и мне, и каждому быть благодарными Богу за спасение и за все дары, которыми мы живем каждый день. Избавление открылось не сразу, зло косило людей наповал. Зараженным ужасной проказой исцеление Бог даровал. Как легко в эту истину верить тем, кто благость Господню укусил. Ну а где затерялись 9, если 10 Христос исцелил?

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Вы слушаете радио BBN. Что такое безопасность во Христе? Хоть падаем мы каждый день, Господь всегда готов нас поддержать, грехи прощать и дать свою любовь. В послании Колоссянам 3:3 мы читаем: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы все снова и снова спотыкаемся на христианском пути. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Да, во Христе мы в безопасности. Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, до небес. Уверены ли вы в этом, дорогие друзья? Предоставьте Христу сегодня свое сердце и поверьте, что Он единственный, кто удержит вас от погибели. Будьте с Ним.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Четвертая книга Царств, глава 14. Во второй год Иоаса, сына Иоахаза, царя Израильского, воцарился Амосия, сын Иоаса, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью». Он поразил 10 000 идумеев на долине Соляной и взял Селу в бою и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амосия послов к Иоасу, царю Израильскому, сыну Иоахаза, сына Иеуя, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь Израильский, к Амосии, царю Иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жены сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеев, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Пойдешь ты и Иуда с тобой». Но не послушался Амосия, и выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично он и Амосия, царь Иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим. И Амосию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Охозии, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угловых на 400 локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амосией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями израильскими, и воцарился Иеровоам, сын его, вместо него». И жил Амосия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амосии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там». И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амосии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоаса, царя Иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоаса, царя Израильского, в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукой Иеровоама, сына Иоаса. Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавших Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеровоам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него. Глава 15. В 27-й год Иеровоама, царя израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царя иудейского. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иехолия из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем, так как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. И Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Захария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, и составил против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его перед народом, и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израильских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иеую, сказав: «Сыновья твои до 4-го рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Силум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, царя Иудейского, и царствовал 1 месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия, из Фирцы, и пришел в Самарию, и поразил Силума, сына Иависа, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Минаим Типсах и всех, которые были в нем и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии, царя Иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей». И возложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский и не остался там в земле. прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него. В 50-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, и составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии, в палате царского дома, с Арговом и Арием, имея с собой 50 человек галаадитян, и умертвил его, и воцарился вместо него». Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии, и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. В дни Факея, царя Израильского, пришел Феглафилласар, царь Ассирийский, и взял Ион, Авелбефмааху, и Ианох, и Кедес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. И составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалии, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иоафама, сына Озии. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во 2-й год Факея, сына Ремалии, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних, во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курения на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалии. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Давайте каждое утро задавать себе вопрос: начинаю ли я этот день с того, что отдаю все права на свою жизнь Христу, своему Господину? Нахожу ли я время облечься в угодные Ему мысли? Надел ли я то на себя, что хотят видеть во мне большинство людей? Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение и любовь? Вот что нужно надевать, чтобы иметь успех каждый день пред Господом.

0: В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Притча, 15 глава, 22 стих. В нашей последней беседе мы обсуждали возникшие разногласия между Павлом и Варнавой, когда они готовились ко второму миссионерскому путешествию. Я предположил, что если бы они следовали по примеру Первого Церковного Совета в Иерусалиме, то все могло бы закончиться более мирно. Давайте еще раз вспомним, о чем говорится в 15 главе книги «Деяния апостолов». Эта глава начинается с того, что Павел и Варнава вступили в острую дискуссию с теми, кто хотел, чтобы все новообращенные следовали иудейским традициям. Так как разногласия были немалые, то Павлу и Варнаве рекомендовали отправиться к апостолам и пресвитерам в Иерусалим, чтобы они представили этот спорный вопрос на рассмотрение Церковного Совета. Совет начался с длительного обсуждения данного вопроса, а затем Павлу и Варнаве дали возможность рассказать о том, что Бог сделал через них и как Он благословил язычников Святым Духом, подобно тому, как Он это сделал с уверовавшими иудеями. После свидетельства Павла и Варнавы, Иаков, который возглавлял совет, отметил, что слова пророков находятся в согласии с тем, что было сказано. После цитирования пророков он предложил написать письмо. Совет решил принять эти рекомендации и избрать некоторых из среды себя мужей для распространения письма с разъяснениями по данному вопросу по всем новым церквям, которые состояли из язычников и некоторых верующих иудеев. В этом письме они объявили, что угодно было Духу Святому и Церкви в Иерусалиме. Результат был удивительным, потому что прочитавшие возрадовались об этом решении. Конечно же, хотелось бы, чтобы все споры и разногласия заканчивались подобным образом. Давайте еще раз обратим внимание на порядок принятия решения. Сначала был спор, затем дебаты, обсуждение, рассмотрение, далее решение и распространение решения. Я уверен, что спор между Варнавой и Павлом можно было бы решить мирным путем, если бы они последовали этому порядку в разрешении своего спора. В книге «Притчей» 20 главе 18 стихом дается хороший совет. Предприятия состоятся через совещание.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

эфире библейское вещание BBN. Апостол Иоанн говорит: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Вот наша опора. Вот Тот, на Кого можно положиться. Наш Господь, наш Творец и, конечно же, наш Спаситель. Знаешь ли ты это, дорогой друг? Задумайся над этим.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Экклесиаст 4.9.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история описана в Святой Библии, в Евангелии от Луки, 6 главе, с 12 по 16 стихи, а также в Евангелии от Иоанна, в 20 главе с 24 по 29 стихи. Есть старая пословица, в которой говорится, что если согнуть молодой побег, то и взрослое дерево будет склоняться в ту же сторону. Мудрец Соломон написал: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Семейное окружение и события, происходящие с человеком в детстве, влияют на формирование его характера гораздо больше, чем нам может показаться. Если методы воспитания и события, сопряженные с нашим детством, несут положительный эмоциональный заряд, то в дальнейшем они помогут нам принимать разумные решения. Если же в раннем возрасте мы научились бояться, быть подозрительными и критичными, то, повзрослев, мы едва ли сможем доверять людям, которые нас окружают. Наш сегодняшний рассказчик – Фома, скептик по натуре. Воспитание и жизненный опыт привели его к тому, что он стал верить словам других людей только в том случае, если они подкреплены вескими доказательствами. Послушайте историю Фомы о том, как Иисус изменил его жизнь, превратив из скептика в верующего ученика.

0: Меня зовут Фома. Я один из 12 человек, которым выпала честь быть учеником Иисуса. Мой отец был преуспевающим купцом и человеком с глубокими убеждениями. Тем не менее, он искренне верил, что в этом мире доверять нельзя практически никому. Моя мама была кроткая и добрая женщина, но она всегда чего-то боялась и волновалась из-за любой мелочи. В нашей семье было 3 сына. Мой брат-близнец Иосия, мой старший брат Иисей и я. Как большинство братьев, мы были очень разными, и из-за этого нередко ссорились.
1: Наконец-то ты дома, дорогой. Как прошел твой день?
2: Не очень хорошо. Я уличил в воровстве еще 2 работников. Мне казалось, что на этих 2 можно положиться. А теперь я начинаю думать, что в наше время доверять нельзя никому.
1: Скольких работников ты уличил в воровстве за последние 3 месяца?
2: 6. И я подозреваю, что это еще не все. Те 2, которых я поймал сегодня, работали на меня уже много лет. Если бы они не потеряли бдительность, я бы даже не догадался, что они могут красть.
1: Как же ты будешь работать? У тебя осталось так мало помощников.
2: Видимо, мне придется немного сбавить обороты и работать с теми, кто остался.
1: Наш сын Исей через месяц закончит школу. Может быть, ты мог бы научить его ремеслу? Да и Фома с Иосией могли бы помогать тебе после школы с уборкой.
2: Мне неприятно об этом говорить, дорогая. Но наш Иисей лентяй. Да и Иосия недалеко от него ушел. Фома прилежный мальчуган, но он не так силен, как его братья. Последнее время они обманом заставляли его делать всю работу по дому. Но я все же подумаю об этом.
1: Возможно, мы слишком их избаловали. Или правильнее было бы сказать, я их избаловала. Исей и Иосия обожают подшучивать над Фомой. Я заметила, что он начал ставить под сомнение даже мои слова.
2: О чем ты говоришь?
1: Вчера, например, они сказали Фоме подождать их после школы возле дома Нафанаила, где его будет ожидать сюрприз.
2: Но Нафанаил и его родители уехали в Иерусалим.
1: А Фома об этом не знал и ждал там, пока на улице не стемнело. А когда же он наконец вернулся домой, Исей и Иосия над ним посмеялись.
2: Я поговорю с ними сегодня.
0: Я был очень удивлен, увидев злость в глазах отца, вошедшего в нашу комнату. Он сказал нам сидеть тихо и внимательно слушать каждое его слово.
2: Сегодня мне пришлось уволить еще 2 работников за то, что они воровали и лгали. Только что я узнал, что 2 моих сыновей точно так же обманывают и подрывают доверие моего 3 сына. Иисей и Иосия, вам может казаться, что обманывая брата, вы лишь развлекаетесь и веселитесь. Но это совсем не так. Это очень жестоко. Точно так же, как я хотел бы доверять своим работникам, ваш брат должен быть уверен в том, что может положиться на вас. Я не потерплю ложь в этом доме. Что же касается тебя, Фома, если братья не докажут тебе, что им можно доверять, не верь ни одному их слову. Что бы они тебе ни говорили, относись к их словам с подозрением. Запомни одно мудрое выражение. Если вы меня обманули 1, вам должно быть стыдно. Если вы обманули меня 2, стыдно должно быть мне. Как бы тебе ни хотелось верить людям, сначала убедись в том, что их слова основаны на веских доказательствах.
0: Мои братья не поверили, когда я попытался заверить их в том, что не жаловался отцу. Но с того самого момента они практически перестали со мной общаться. Так я вынес для себя жизненно важный урок и стал крайне скептически относиться к тому, что говорили мне люди. Вскоре я понял, что люди, которые часто обманывают других, никогда не верят обещаниям. Работая с отцом, я запомнил это на всю жизнь. Отец, ты хотел меня видеть?
2: Да, я сейчас к тебе подойду. Извини, Мордахей.
3: Да.
2: Но ты знаешь мою политику. Я начну делать твою телегу после того, как ты внесешь предоплату.
3: Это еще почему?
2: Чтобы я мог окупить стоимость материалов.
3: Ну тогда я лучше пойду к твоему конкуренту.
2: Делай то, что считаешь нужным. Но я буду настаивать на своих условиях.
3: Делай, как знаешь.
2: Фома, лидер синагоги заказал нам новые скамейки и стол. Ты не мог бы отнести ему контракт и расписку? После того, как он отдаст тебе сумму денег и подпишет контракт, ты можешь отдать расписку. А деньги и подписанный контракт принесешь мне?
0: Хорошо, отец.
2: Если сумма, которую он тебе предложит, будет меньше той, что указано в расписке, не соглашайся и не предлагай ему подписывать контракт. Ты все понял?
0: Да, я все понял. Когда я вернулся из синагоги, у меня в руках был подписанный контракт и указанная сумма денег. Отец был очень доволен. Зато раввин в синагоге расстроился, и когда я уходил, он бормотал себе под нос, что религиозные лидеры заслуживают более уважительного отношения, чем обычные люди. Хотя мой отец вел свой бизнес очень жестко, у него никогда не было недостатка в клиентах. Я восхищался отцом. А мои братья часто обижались на него.
4: Иосия, я не знаю, как долго смогу все это выдерживать. Буквально вчера Мордахей остановил меня на улице и пожаловался на то, как с ним обошлись, когда он пытался заказать телегу в нашей мастерской.
5: Я представляю, что ты чувствуешь. И что ты собираешься с этим делать?
4: На прошлой неделе Хирам предложил мне работу в своей мастерской.
5: Я видел его изделия. Они оставляют желать лучшего.
4: Да. Он сам первым готов признать, что его продукция во многом уступает нашей. Он сказал, что я получу премию, если принесу наши чертежи и научу его работников строить так, как мы.
5: Я не думаю, что у нас все настолько плохо, Есей. Неужели ты сможешь украсть у родного отца? Может быть, нам следует потерпеть еще немного, ведь отец не вечен, и тогда мы сможем вести дело так, как захотим?
4: Не знаю.
0: Мои братья не знали, что я слышал их разговор. Несколько ночей напролет я не мог уснуть, размышляя о том, как мне следует поступить. Я отдавал себе отчет в том, что такая новость причинит нестерпимую боль нашему отцу, и поэтому решил промолчать. И Есею, и Иосии не пришлось долго ждать. Вскоре они стали полноправными владельцами нашего семейного дела. Всего 4 месяца спустя наш уже немолодой отец умер во сне. Мой мир рухнул в одночасье. Я больше даже не помышлял о том, чтобы стать совладельцем нашей семейной мастерской.

0: Фома, Есей хочет поговорить с тобой. Он ждет в своей комнате.
1: Я подойду, как только доделаю эту скамейку.
0: Он хочет поговорить с тобой немедленно.
1: Я уже почти закончил. Скажи нашему возомнившему себя начальником брату, что я подойду к нему, как только все доделаю.
0: Он уже послал сюда Иону, чтоб тот закончил твою работу.
1: Иону никто не учил этому ремеслу. Он понятия не имеет, как сделать подобную работу. Видимо, ты хочешь сказать мне что-то очень важное, Есей, раз ты даже не дал мне закончить работу.
2: Ты больше не будешь работать здесь, братишка.
1: О чем ты говоришь?
2: Мы решили, что ты здесь больше не нужен.
1: Ты не можешь вот так взять и выгнать меня отсюда. Согласно завещанию отца, мне принадлежит часть семейного бизнеса.
2: О, ты прав. Тебе принадлежит часть дела. Малая его часть. Вот возьми эти деньги и уходи.
1: Я был зол. Мое сердце переполняло горечь. Мне очень хотелось сделать все возможное, чтобы отомстить моим эгоистичным братьям. И тогда я решил тщательно продумать план мести, чтобы мои братья испытали точно такую же боль, которую испытал я. Чем больше я думал над своим планом, тем более озлобленным становился. Я полностью ушел в себя и начал сторониться людей. Я мог целыми днями бесцельно бродить из деревни в деревню. Однажды я оказался в Капернауме и увидел там какого-то человека, обращающегося к толпе людей. Я понятия не имел о том, кто это, но его слова привлекли мое внимание. Он призывал людей к тому, чтобы они покаялись в грехах и простили тех, кто причинил им боль. У меня не возникло ни малейшего желания ни каяться, ни прощать своих братьев. В конце концов, не я, а они крали и обманывали. А его обетования о Царстве Небесном казались мне пустыми словами. Но вообще у меня все же возникло желание вновь найти этого человека и послушать его. Вот тогда-то я увидел то, что стало превращать мои сомнения в веру в этого человека. Люди со всей округи начали приводить к нему больных. И он всех их исцелил. Его звали Иисус. Его слова подкреплялись поступками. У меня в ушах звенели слова отца: «Верь людям только тогда, когда их слова подкрепляются вескими доказательствами».
3: Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Не судите других, потому что каким судом судите, таким сами будете судимы».
1: В тот день слова Иисуса коснулись моего сердца. Бушующая ненависть и злоба, которые я испытывал по отношению к братьям, стали меркнуть. Постепенно вместо озлобленности в моем сердце поселились любовь и забота. Я вернулся домой, чтобы попросить у них прощения за то, что замышлял против них зло.
2: О, вы только посмотрите, кто вернулся домой.
0: Я рад видеть тебя, Фома. Как твои дела?
1: У меня все в порядке. Спасибо, Иосиф.
2: Если ты ищешь работу, то тебе придется поискать ее в другом месте. Наше дело идет на спад.
1: Мне не нужна работа. Я пришел, чтобы попросить у вас прощения за то, что злился на вас.
0: Ты просишь у нас прощения? Это мы должны извиниться перед тобой.
2: Значит, ты думал, что если тебе удастся разбудить во мне чувство вины, это принесет тебе какую-то выгоду? Ты глупец, Фома.
1: Сколько бы я ни пытался объяснить Иисею, что не собирался возвращать себе часть семейного дела, он не хотел меня слушать. А Иосия, мой брат-близнец, захотел побольше узнать об Иисусе и его учении. Перед тем, как вернуться к Иисусу, мы с Иосией очень сблизились, как и полагается родным братьям. Вскоре после того, как я вернулся к Иисусу, Он избрал 12 учеников. Когда он назвал мое имя, я подумал, что речь идет о другом Фоме. Но Иисус обращался именно ко мне. В течение 3 лет я помогал Иисусу в его служении людям. Я видел свидетельство его силы и власти, восхищался мудростью его учения и был глубоко убежден, что моя вера в него непоколебима. До того дня, пока Иисуса не распяли. Мой мир вновь рухнул, похоронив под руинами мою веру. И хотя я слышал, как он говорил о том, что воскреснет из мертвых, моя склонность ставить все под сомнение одержала надо мной верх. Через 3 дня и 3 ночи горя и печали я, наконец, вернулся туда, где мы в последний раз собирались все вместе. Поднимаясь по лестнице в горницу, я услышал радостные голоса и смех. Мне стало неприятно от того, что эти люди могли радоваться, несмотря на смерть нашего Господа. Прокручивая в голове множество возникших у меня вопросов, я вошел в горницу.
0: Ты видел воскресшего Иисуса?
4: Да, я видел его вот так же, как вижу тебя.
5: Я был грубо.
4: Да.
5: Ой, посмотрите, это Фома. Фома, мы волновались за тебя.
6: А что вы здесь так радостно обсуждаете?
5: Иисус жив, Фома. Он был здесь, мы видели его. Собственными глазами. Иисус жив.
6: Я вам не верю.
5: Я говорю правду. Иисус воскрес из мертвых.
6: Если я не увижу шрамы от гвоздей на его руках и ногах, если не прикоснусь к ране от копья, то не смогу в это поверить. Я хочу видеть доказательства ваших слов.
1: Боязнь оказаться обманутым вернулась в мое сердце. Прошла неделя, и я вновь вернулся в горницу. Вскоре там появился Иисус.
0: Это Иисус? Это наш Господь.
5: Это Иисус.
0: Это Он.
5: Иисус.
0: Господи.
7: Фома, не бойся. Подойди ко мне и дотронься до шрамов на моих руках. Прикоснись к ране, которая осталась после того, как мои ребра пронзили копьем.
1: Мой Господь и мой Бог, прости меня.
7: Ты увидел меня и уверовал. Блаженны же те, кто не видел, но поверил в меня.
1: Иисус не ругал меня и не осуждал. Он понимал мою сущность и мою потребность в доказательствах. Я часто задавал себе вопрос, почему Иисус призвал меня стать своим учеником? Меня, человека, который все ставит под сомнение. И получил ответ на свой вопрос во время молитвы. В мире множество людей, которые, подобно мне, нуждаются в утешении и убеждении Спасителя.
8: Фома прав. Очень многим обычным людям часто приходится бороться с искренними сомнениями. Это связано с тем, что жизненный опыт и элементарная человеческая сущность сделали их чрезмерно осторожными, и поэтому они не могут поверить во что-либо, если не увидят вещественных доказательств. Таким людям иногда сложно сделать шаг веры даже в том случае, если доказательства бесспорны и очевидны. Иисус желает показать нам свою любовь. Нам нужно лишь довериться Ему и обратиться к Нему в вере. Он принимает нас со всеми нашими недостатками точно так же, как Он принял Фому. Если вы не удовлетворены своей историей сердца, Иисус призывает вас к себе. Он ждет, когда вы придете к Нему. Пожалуйста, пригласите Его в свою жизнь, распахните двери своего сердца и не откладывайте. Сделайте это сегодня.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание ББН. Когда смотрю я в небо голубое, то хочется Тебя, Господь, спросить, что есть я, Боже, грешный пред Тобою, и как Ты можешь таковых любить? Когда смотрю я в звездные просторы и на светила те, что Ты создал, тогда мне кажется, ликуют горы, хотя Ты им дыхание не дал. Когда смотрю на птицу, что порхает в полете так свободно высоко, душа моя тогда к Тебе взлетает, и сердцу так становится легко. Вот я смотрю на муравья работу. Не знает он в труде своем простой. То я прошу, Господь, прости дремоту, прости меня за лень, о Боже мой. Что небо и земля пройдут, я знаю, но Твое слово вечно будет жить. Я на Тебя лишь только уповаю, Ты помоги мне свято жизнь прожить. Когда смотрю я в небо голубое, то я, Господь, прошу, прибудь со мной, и от меня все удали мирское, и в вечность сам веди своей рукой.

Бывают моменты, когда душа кажется такой опустошенной, а жизнь такой бесплодной. Привет, я Джонни Эриксон Тата. И такое произошло со мной в июне 2020 года, когда мы начали только выходить из карантинного режима. Тогда, когда большинство людей начали выходить из своих мест изоляции, все стало постепенно открываться. Сначала некоторые рестораны, потом магазины. Люди начали выходить в парки и на пляжи. Но из-за моих ограничений и слабых легких я вынуждена была продолжать оставаться в изоляции, оставаться дома. И, возможно, все именно это стало дополнительным фактором. Нудное и скучное – все то же самое. Опять я должна была оставаться дома. Я помню, как-то утром моя сиделка начала рассказывать мне, как наконец-то смогла встретиться со своими друзьями, отправиться в поход, пойти на пикник. Но в этом не было для меня ничего нового. Люди и раньше делились со мной событиями и приключениями из своей жизни. Но на этот раз, вместо того, чтобы порадоваться за нее, я почувствовала себя такой опустошенной. Мне казалось, что моя жизнь так и пройдет за этой стеклянной дверной перегородкой, выходящей в наш задний двор. То, что я сейчас описываю, не обязательно может быть связано с COVID-19. Бывают моменты, когда вам тоже кажется, что ваша жизнь не идет никуда дальше вашего порога. Вы чувствуете себя безжизненными и бесплодными. Но если вы похожи на меня, то вам не хочется оставаться в таком состоянии. Вы не хотите постоянно жить с этими мрачными мыслями и чувствами, потому что вы – дитя Божье. Вы желаете, чтобы Бог обновил вас и ободрил ваш дух. Вот почему 54 главу из книги Исаии так любят такие люди, как мы с вами, особенно, когда есть желание идти вперед. И мне очень нравится самый первый стих этой главы. Там сказано: «Ликуй, бесплодная, запевай песню, кричи и ликуй». И этот стих применим ко мне не потому, что я физически бесплодна. Вы знаете, что у меня никогда не было детей. Нет, это текст особенный, потому что он как лекарство для всех, кто чувствует себя бесплодным. Мы все подобны той женщине из Исаии 54 главы. У нас у всех бывают периоды, когда наши молитвы кажутся лишенными жизни, любовь лишенной тепла, вера кажется слабой, а жизнь бесплодной. И что нам делать, когда мы в таком состоянии? Запевать песню, взывать громко к Богу. Два элемента здесь – петь и взывать. И если вы думаете, а о чем петь? Об Иисусе. Возможно, если посмотреть на вашу жизнь, то там действительно не о чем петь. Но вы всегда можете петь о своем Спасителе. Вот почему весь июнь и июль этого 2020 года я пела «О, великий Иегова, веди меня». И еще я пела «Наш Бог – скала моя». И если бы вы в тот момент находились в нашем доме, вы бы услышали, что я не просто напевала, я пела громко, от всего сердца, я взывала к Богу. «Иисус, пожалуйста, восстанови меня, обнови мой дух, Дух Святой, освежи мою душу, Отец Небесный, помоги мне». Поэтому, друг мой, не соглашайся на эти чувства пустоты и бесплодия. Мы с тобой были созданы для чего-то большего. Бог говорит нам в 29 главе Иеремии: «Воззовите ко мне». Не просто просите, зовите, взывайте,

Вы слушаете библейское вещание BBN. Кто хоть однажды незабудку видел, тот не забудет маленький цветок. Его творец одеждой не обидел, а нам при этом показал урок. Коль Бог траву так нежно одевает, хоть очень краток у цветка расцвет, и ветер лепестки его срывает, не оставляя в жизни даже след. Ты ж человек, кто есть тебя дороже? Никто не поравняется с тобой, но я скажу, будь ты на страже все же. Доверь Иисусу путь нелегкий свой. И не забудь, что ты дороже цвета. Так сбереги же душу для Христа. Взгляни на душу, как она одета, и поспеши омыться у креста. Святая кровь с креста все омывает, одежду вычищает до бела и в праведность всю душу одевает, освобождая от греха и зла.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стих благой вести на эту неделю.

Библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Это был стих Благой Вести на эту неделю от Библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Сегодня, дорогие радиослушатели, в нашей радиопередаче мы попытаемся ответить на вопрос, безобидно ли верить снам, как к этому относится Священное Писание. Сны, как таинственное явление, интересовали людей издревле. Иногда они бывают неясными и по пробуждении сразу же стираются из памяти человека, в других же случаях яркими, запоминающимися во всех деталях на долгие годы, подчас невероятно фантастическими. Сны обнаруживают скрытую работу человеческого мозга, они не подвластны нашему сознанию, всплывают из его глубины и гаснут, как бы неся нам вести из другого мира. Есть немало людей, которые пытаются расшифровать видение головы своей, так сказать. Существуют даже книги, толкующие значение снов, так называемые сонники. При этом очень часто люди не отдают себе отчета в том, что, веря снам и их толкованиям, они становятся заложниками оккультных сил. В связи с этим я хотел бы привести слова из личного опыта одной из сестер. Она пишет: «Я приобрела этот опыт, несмотря на атеистическое воспитание. Но самое печальное, что уже будучи верующей, я по-прежнему верила предметам снов. Увижу во сне огонь, думаю, быть неприятности, гром или выстрел к известию, а если уж приснилось мясо, то это наверняка к болезни. И самое интересное, ведь очень часто это сбывалось. Но затем, — говорит она, — я решилась на критический анализ. Почему сны снятся и сбываются? Почему я должна верить толкованиям? Кто может стоять за этим?» Обратилась к Священному Писанию, к Библии, и прочла в книге пророка Экклесиаста, в 5 главе, в 6 стихе: «Во множестве сновидений, как и во множестве снов, много суеты, но ты бойся Бога». Экклесиаст ясно указывает, что бояться надо не снов, а Бога. Есть тот, кто хочет держать нас в страхе, и этот кто-то — дьявол. Приснившийся неприятный сон подспудно давлеет над человеком, и он живет в ожидании грядущих неприятностей, и таким образом попадает в зависимость. В народе не случайно говорят: «Кто примечает, тот и отвечает». Это я осознала. Но как выйти из зависимости? Вооружившись Словом Божьим: «Но ты бойся Бога», как здесь написано, «я», — говорит эта сестра, — «вступила в духовную борьбу». Было нелегко. Приснившиеся сны сбывались, предрассудки давили на меня, и все-таки я шла вперед, отвергая власть снов над собой. 2 года продолжалась эта война, пока душа моя не получила полного освобождения от власти подспудного страха и влияния снов. И что самое интересное, мне перестали сниться такие со значением, то есть сны, а если и случались, то я не обращала на них никакого внимания, и они не сбывались. Прошли десятки лет, и, говорит она, от моей зависимости от снов давно не осталось и следа. Зачем же силам тьмы зря трудиться? Свидетельство этой сестры подтверждается Словом Божьим. В послании к Ефесянам в 4 главе, в 27 стихе мы читаем: «Не давайте место дьяволу, и убежит от вас». К сожалению, мы должны признать, что сны, в особенности в нашем народе, играют огромнейшее значение. Есть множество людей, кто в большей, кто в меньшей степени доверяют им, держатся за них, и что еще хуже, некоторые склонны выдавать их за откровение от Бога. «Бог, мол, мне сказал, Бог мне открыл, вот сбылось, вот видишь, так оно и есть». И слишком велико бывает, видимо, это искушение вещать от имени самого Бога. Но он предупреждает: не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: «Господь сказал, а я не говорил». Такое серьезное предупреждение мы читаем у Иезекииля в 13 главе, в 7 стихе. Вряд ли кто-либо осмелился бы говорить от имени президента, не имея на это полномочий. Ведь за это можно и поплатиться. А вот толковать от имени Бога сны страха почему-то нет. Хотя кто из верующих не знает, что за каждое праздное слово мы должны будем дать отчет?
Слово Божье говорит, пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Вот, я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я их не посылал и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Так записано у Иеремии в 23 главе. Велика наша ответственность перед Богом и людьми, когда мы опрометчиво преподносим что-либо как Божье откровение. Тем самым мы даем дьяволу возможность обольщать нас, и это очень опасно. Наш слушатель вправе нас спросить, а как же быть с вещами, так называемыми снами, которые описаны в Библии? Давайте рассмотрим эти сны, о которых Писание рассказывает нам как о снах от Бога. Прежде всего обратимся к книге Иова, чтобы увидеть, для чего Бог посылает людям такие сны. Бог, написано там, говорит однажды, «если того не заметят, в другой раз». Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Вот, все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. Эти слова мы найдем в книге Иова в 33 главе. Значение слов от Бога может открыть только Бог. Ни маги, ни гадатели, никакие мудрецы и тайноведцы не в состоянии открыть их смысл. А тем более сонники. Вот примеры тому из Библии. Иосиф стоит перед фараоном, который требует от него истолкования снов. Ни один человек в Египте, который известен служителями тайного знания, не смог открыть их смысл владыке. Иосиф прямо говорит фараону, «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Бытие, 41 глава, 16 стих. «Предстоят, — говорит Иосиф, — 7 лет изобилия, а затем 7 лет небывалого голода. Бог открывает Иосифу значение сна с конкретной целью, чтобы спасти жизнь народа в Египте и за его пределами, и в первую очередь дом его отца. Для этого он дает Иосифу откровение, и фараон признает, что в нем находится Дух Божий. Это 38 стих этой же 41 главы. Но для того, чтобы Иосиф мог попасть во дворец фараона, Господь еще раньше посылал сны заключенным в темнице царедворцам, а Иосифу даровал способность истолковать эти сны. Царю Вавилона Навуходоносору Бог послал сон, чтобы удалить от него гордость. Мы читаем об этом в 4 главе книги Даниила. И царь признал впоследствии, что Бог силен смирить ходящих гордо. После этого Навуходоносор видит пророческий сон, который открывает нам историю человечества до второго пришествия Христа. Открывает через пророка Даниила, который с друзьями молится Богу об открытии ему этой тайны и получает просимое. «Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни», читаем мы в этой книге во 2 главе в 38 стихе. И в результате царь-язычник признает сам в 47 стихе этой же главы, «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей». В приведенных примерах мы видим подтверждение тому, что вещи и сны, которые от Бога, открываются только Богом и не подвластны бытующим в народе толкованиям. Эти сны имеют цель и смысл. Так как сон от Господа и его толкования были однажды даны одному воину из стана врагов, напавших на Израиль. Гидеон услышал это толкование, говорившее о поражении армии противника, укрепился духом и повел своих немногочисленных воинов на победный штурм. Но еще раньше Господь предупредил его об этом. Книга Судей, 7 глава. Есть же вещи и сны другого, так сказать, порядка, которые могут быть от сатаны. Слава Дельфийского оракула дошла до наших дней из Древней Греции. Даже римские императоры искали у него предсказания своей судьбы. Делалось это так. Соискатель спал в храме, и ему снился сон, или он слышал голос. Утром главная жрица Пифия толковала сон, и он сбывался.
толпы паломников текли к этому храму, обогащая его казну. Так что толкование снов имеет глубокие корни. Оно передавалось из поколения в поколение и нашло свое выражение в сонниках. Люди, отдающие снам и их толкованиям свой разум и свое сердце, вне всякого сомнения становятся зависимыми и обольщенными. Надо признать, что Господь в исключительных случаях может послать нам вещие сны. Но явление это крайне редко и случается, как сказано в книге Иова, буквально несколько раз за всю человеческую жизнь. А те сны, которые, так скажем, толкуются, напротив, случаются очень часто. Пустопорожние эти сны не только держат людей в страхе, но могут даже в зависимости от толкования определять поведение людей. Сон начинает вести, так сказать, человека. На моей памяти сны приводили людей к подозрительности, разрыву дружеских отношений, толкали их к безрассудным поступкам. Для христиан это особенно опасно. И вот когда христианин ожидает, что скажет ему сон, а не разум в Духе Святом, не Слово Божье, да еще когда сон воспринимается как от Бога, это чревато плохими последствиями. Ни Христос, ни апостолы, ни первоапостольская церковь не имели практики толкования снов. В книге «Деяний святых апостолов» и их посланиях мы встречаемся с откровением, духовным видением, но не со снами. «Видел сон и рассказывай его как сон». Вот позиция христианина. Верное пророческое слово – это Библия. Свет Божьей истины ведет нас не к зависимости, а к свободе от власти тьмы. И кровь нашего Господа Иисуса Христа сильна дать нам победу и освобождение.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Я знаю, ты Христа не распинал, и я его, поверь, не распинал. В толпе распни его, ты не кричал, и я участия в том не принимал. И все равно виновен ты и я, что грех творя, мы снова распинаем Христа в поступках и делах, друзья. Кровь примирения снова проливаем. Да хранит Господь нас от того, чтобы мы своими делами или своей жизнью распинали нашего Господа. Придите к Нему, Он дает спасение вечное. Сегодня день примирения с Ним.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Последние дни я, можно сказать, заболела от того, что читаю в газетах о суде над немцами, которые охраняли лагерь Аушвиц. Подумать только, они не щадили даже детей еврейских и живыми бросали их в огонь. Ну как тут не заболеть? А еще подумайте, охрана выбирала красивых евреек, чтобы над ними издеваться. Я решила вас спросить, как Бог мог допустить такое зверство над еврейским народом?
3: Дорогой друг, радиослушатель, от зверства нацистов страдали все народы. Но доля евреев была действительно ужасной, ибо Гитлер имел цель поголовное истребление всей еврейской нации. Если бы Бог не положил конец этому истреблению, евреев бы на земле не было. В зверствах нацистов мы не можем обвинять Бога, потому что нацизм является порождением человеческого неверия. Нацизм является порождением богоотступничества. Наоборот, Бог стоял на защите евреев, и старания Гитлера уничтожить нацию оказались тщетными. Нужно отметить, что над еврейским народом тяготеет то, что люди называют роком. Это результат того, что евреи сказали сами о себе пред лицом Христа и Пилатом. Жестокий римлянин Пилат всеми мерами старался освободить Иисуса, потому что не находил в нем вины, достойной распятия. Перед толпой еврейского народа Пилат омыл руки и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Однако, продолжает далее честный еврей, бывший мытарь, евангелист Матвей, он говорит так: «И отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших». Матвея, 27 глава, стихи 24-25. Правоверные евреи в один голос утверждают, что все преследования и гонения Господь допускает за отступление от Бога, за отступление от истины. Это, конечно, нисколько не оправдывает зверств нацистов. Теперь Германия несет возмездие или расплату за свои преступления и будет еще нести их. Бог милостив, Бог верен своим обетованиям. Библия говорит, что хотя евреи и не приняли Мессию, но остаток спасется. Так говорится в Римлянам, послании Римлянам, 9 глава, стих 27. «Близок тот день, когда узрит Христа всякое око, и даже те, которые его пронзили». Те богоотступники, которые истребляли евреев, будут сами истреблены, каждый в свое время. Только покаяние может спасти этих людей от вечной погибели, от грядущего суда.
2: Я не раз уже слышал такое суждение, что как для смерти, так и для покаяния человека существует назначенный Богом день. Пока этот день не пришел, можно сколько угодно говорить человеку о покаянии, пользы не будет. А придет его пора сам обратиться к Богу. Если бы вы это знали, то давно бы уже бросили свое бесполезное занятие.
3: Дорогой друг радиослушатель, мне не хочется ничем вас оскорбить, но я должен вам откровенно сказать, что такой совет, ваш совет, прекратить возвещать людям Евангелие, возвещать его по радио или письменным путем, такой совет может дать только сам сатана. Иногда он говорит устами хороших, милых, доброжелателей. Ни в Ветхом, ни в Новом Заветах нет подтверждения такой теории, что для покаяния Бог назначает человеку определенный день, определенный час. Слово Божье говорит как раз наоборот. Вот что говорит Слово Божье: «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне подчеркиваю, ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяния апостолов, 17 глава, стих 30. И еще говорит Писание так: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, стих 2. Слова «ныне», «теперь» не могут иметь другого значения, как «сегодня». Сразу же, немедленно, вот теперь, когда вы слушаете эту радиопередачу. Кто откладывает вопрос примирения с Богом на будущее, ожидая какого-то особого дня или особенного дня, будто Богом определенного дня, тот уйдет в вечность, не примирившись с Богом, без покаяния. И таких людей миллионы. Люди, которые не спешат, часто опаздывают. Да не будет этого с вами, дорогой радиослушатель.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Благодарим вас, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы на волне библейского радио BBN. Вечер. Как прекрасно с Богом соединиться, как в душе приятно, как она стремится рассказать про радость, поделиться с горем, чтоб вкусить в нем сладость, чтоб сравниться с морем. Ветер, как приятен ты в своем ласканье, цвет так ароматен ты в благоуханье. Щебет птиц не слышно вечером порою, погрустить привычно в тишине не скрою. Но мне в сердце радость сам Христос вселяет, и общенье сладость душу наполняет. Грусть моя большая, что не всякий знает, что Христос, спасая, милость предлагает. Дорогие друзья, вы-то знаете о Христовом спасении? Почему же еще вы не пришли к Нему? Склонитесь пред Ним, и Он хочет войти в ваше сердце сегодня.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина.

0: Нового, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
1: Воскрешение сына вдовы. В Наине жила одна женщина. Ее муж давно умер, и она жила вместе со своим единственным сыном. Но новое горе обрушилось на бедную женщину. Сын ее заболел и умер.

Юношу должны были хоронить недалеко от города. Много людей пришло на похороны единственного сына вдовы. Мужчины положили мертвого юношу на носилки, подняли их и понесли на своих плечах. Когда процессия выходила из города, все увидели, что им навстречу идет толпа народа. Среди людей, шедших в город, был Иисус со своими учениками. Остальные люди шли за Иисусом и слушали, что Он говорит. Иисус, увидев похоронную процессию, подошел ближе. Он посмотрел на мертвого юношу, на плачущую мать и сказал женщине: «Не плачь». Затем Иисус подошел к носилкам, на которых лежал юноша, и произнес: «Юноша, тебе говорю, встань». И юноша тут же ожил. Иисус вернул матери сына. Счастливая женщина не могла прийти в себя от радости. Ее любимый сын был жив. Все люди видели это чудо. Они стали говорить друг другу: «Иисус – великий пророк. Он – слуга Господа. Бог послал нам своего пророка». Они еще не знали, что Иисус – Спаситель наш, что Он – Сын Божий.

0: Много разных дел предстояло сделать Иисусу на земле. Многих людей сделает Он счастливыми. Иисус взял на Себя грехи всех людей. Тем, кто верит в Него и любит Его, Он дарует жизнь вечную. Исцеление слуги римского военачальника. Все люди, видевшие, как Иисус воскресил юношу, пошли за ним в город Капернаум. В это время в Капернауме жил один римский военачальник. Он командовал сотней солдат римской армии. У этого военачальника был слуга, которого римлянин очень любил. Но вдруг этот слуга заболел, и военачальник очень боялся, что его слуга умрет. Узнав, что Иисус пришел в Капернаум, римлянин пошел к своим еврейским друзьям и попросил их: «Не могли бы вы пойти к Иисусу и привести его ко мне в дом, чтобы он исцелил моего слугу?» Евреи очень любили и уважали этого римлянина, особенно после того, как он построил в городе новую синагогу. Поэтому они сразу же пошли к Иисусу и стали просить его: «Исцели, пожалуйста, слугу римского военачальника. Он достоин этого. Он любит наш народ и построил нам синагогу». Иисус согласился и пошел с людьми к дому римлянина. Но недалеко от его дома Иисус встретил людей, которых римлянин послал навстречу ему. Эти люди сказали Иисусу: «Наш Господин велел сказать тебе: не трудись, Господи, я не достоин того, чтобы ты вошел в мой дом, и считаю себя недостойным самому прийти к тебе. Но скажи слово, и слуга мой выздоровеет». Иисус удивился, услышав эти слова. Римский военачальник верил в него. Он верил в то, что Иисус – Сын Господа. Иисус сказал окружающим его людям: «Такой большой веры я не встречал даже в Израиле». Когда посланные военачальником люди вернулись домой, они увидели, что любимый слуга римлянина совершенно здоров. И Иисус исцелил его. Он сделал это потому, что римлянин верил в него.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Что радует Бога, что огорчает Его? Библия начинается с описания сотворения мира. Видя все сотворенное, Бог радовался. В Библии написано: «И увидел Бог, что это хорошо». Грехопадение первых людей очень и очень огорчило и опечалило Бога. Почему это Его так огорчило? Не только потому, что первые люди не послушались Бога, но еще больше потому, что они послушались самого злого врага Бога и людей – дьявола. Последствия их грехопадения мы ощущаем и по сей день. «Надо же, вместо Бога люди решили слушаться дьявола», – возмущаемся мы иногда. «Мы бы так не поступили». Действительно? А на что ты обращаешь внимание в первую очередь, если стоишь у газетного киоска? Или тебя никогда не водили к бабке заговорить бородавку или к экстрасенсу еще по какому-нибудь поводу? А не приходилось ли тебе с любопытством заглядывать в гороскоп? Все это и еще многое другое – ничто иное, как прямое обращение к дьяволу. Точно такое же, как у первых людей. И последствия не менее ужасны. И Бога очень и очень огорчает, если мы или родители наши когда-нибудь что-либо подобное делали или делаем. Точно так, как первые люди, мы попадаем в зависимость от сатаны и берем на себя последствия нашего греха, каким бы безобидным он нам ни казался. Но Бог не остался равнодушным наблюдателем нашего печального положения. Он так любит нас, что в лице Иисуса Христа пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи и освободить нас от власти сатаны. Всякий, верующий в Иисуса Христа и отрекающийся в молитве Богу от власти дьявола, получает от Господа прощение, дар вечной жизни и свободу. Если кто-нибудь, читая Библию или наш журнал «Тропинка», или слушая эту проповедь, верит Богу и принимает Иисуса Христа своим Спасителем, то все небо радуется. Ангелы на небесах радуются, и Отец наш Небесный радуется, что еще один заблудившийся вернулся в дом Отца. Бог любит всех людей и не хочет, чтобы они оставались в рабстве греха и смерти. Для Него нет большей радости, чем прощать и спасать грешников, ради которых Он умер на кресте и для оправдания которых Он воскрес. Наше послушание Господу и Его Слову радует Отца Небесного, а непослушание очень огорчает, потому что оно нарушает наше общение с Ним, что очень опасно для нас.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: В эти минуты мы приглашаем всех-всех к радиоприемникам. Для вас звучат песни, стихи и рассказы об Иисусе Христе.

Когда я вырасту большой и долго буду жить, я буду радостной душой Спасителю служить. Я как Христов миссионер поеду за моря, чтобы открыть спасенье дверь забытым дикарям. Я понесу Господень свет туда, где тьма, где ночь. Хочу сначала юных лет страдающим помочь.

0: Перед тем, как вознестись на небо, Иисус сказал своим ученикам идти по всему миру и проповедовать о нем всем людям. Детки, вы, наверное, знаете, что одной из самых главных задач христиан последнего времени – проповедь о Христе неверующим людям. Если мы любим Иисуса и счастливы с Ним, мы будем иметь огромное желание рассказывать другим об Иисусе, о Его любви ко всем людям. Мы захотим, чтобы и другие люди могли испытывать счастье в служении Богу. Андрей был одним из первых учеников Христа. В один день Андрей и Иоанн следовали за Иисусом. Они хотели увидеть, где Он живет. Иисус пригласил их к себе в дом. Там они пробыли целый день. Иисус рассказывал им о Боге, о Царстве Небесном, о вечной жизни. Они так были восхищены Его словами, они никогда не слышали таких замечательных слов. Когда Иисус окончил свою беседу, Андрей, находясь под впечатлением всего услышанного, решил поскорее найти своего брата Симона и рассказать ему об Иисусе.
1: Симон, где ты был? Мы нашли Христа.
2: Кого? Христа?
0: Симон не мог поверить в то, что Андрей нашел Иисуса Христа. Люди Израиля ожидали так много лет, когда же придет наконец Христос, Мессия. И вот вдруг Андрей говорит, что нашел его.
2: Я не могу поверить в это. Ты говоришь, что ты нашел Христа, то есть Мессию?
1: Да-да. Идем скорее со мной. Я проведу тебя к Нему.
0: И вот вскоре они оба вместе нашли Иисуса. Симон слышал, как Иисус рассказывал о Боге и Его Царстве, и он искренне поверил в то, что Иисус есть Сын Божий. О, как Симон был рад и благодарен брату своему за то, что он привел его к Иисусу. Они оба стали учениками Христа. Если мы познали Иисуса как своего личного Спасителя, если мы познали, как велика и безмерна Его любовь, если мы любим Его, у нас будет огромное желание поделиться этим с другими людьми. Мы будем рассказывать им о том, как мы счастливы с Иисусом, как Он отдал жизнь свою на Голгофском кресте за нас и за людей всего мира. Детки, знаете ли вы, для чего был создан человек? Бог создал человека для своей славы. Мы все были созданы для того, чтобы прославлять нашего Создателя. Он достоин этого, и если мы любим Его, мы будем всегда прославлять Его и дома, и на богослужениях. Вы можете рассказывать об Иисусе своим соседям, своим одноклассникам или своим друзьям. Вы должны убедить их прийти на богослужение и послушать чудесные гимны, восхваляющие Творца Вселенной. Но вы должны молиться о них, чтобы Святой Дух работал в их сердцах. Подумайте серьезно об этом, и вы узнаете, какое счастье приводить ко Христу тех, кто не знает Его. Да поможет вам в этом Бог. Отец наш Небесный, все люди земного шара должны любить Тебя и служить Тебе, потому что Ты так велик и свят. Ты сотворил всех нас для Своей славы, но очень многие люди не знают Тебя. Благослови всех миссионеров, которые уезжают далеко от дома для того, чтобы нести Твое благое слово людям, не знающим Тебя. Покажи нам, как мы можем приводить к Тебе других людей, чтобы они могли изучать

0: После смерти матери один китайский мальчик, оставшийся сиротой, был перенят в школу миссии. Там он пробыл 7 лет и принял истину Божьего Слова не только умом, но и сердцем. Когда ему было 14 лет, он провел одно лето у своих родных и посетил там языческий храм. В то время, когда он просматривал идолы, вошел туда старик и, преклоняясь перед идолами, молился. Он долго лежал на коленях перед одним, потом обратился к следующему идолу и таким образом продолжал, пока не воздал честь всем идолам. Увидя все это, мальчик думал про себя.
1: «Ах, это бедный старик! Ему недолго придется жить! И все же он не знает путь к небесам, но я не смею сказать ему это, так как я только мальчик. Что мне делать?»
0: Подумал верующий мальчик, увидя старика, проливающего много слез перед этими мертвыми кумирами. Он был сильно тронут слезами старика и не мог более воздержаться. Он подошел к нему и спросил:
1: «Позволите мне говорить с вами, хотя я молод, а вы стары».
2: «Почему ты плачешь? Чем могу помочь тебе?»
1: «Господин, я плачу, потому что мне жаль вас».
2: «Жалеешь меня? Почему?»
1: «Потому что вы уже старый и недолго вам жить, а все же еще не знаете путь к небесам».
2: «Разве ты знаешь путь к небесам?»
1: «Да, я знаю, что Господь Иисус, Сын Божий, пришел с неба, чтобы взять нас туда, и что Он спас меня и может спасти также и вас».
2: «Мальчик, мне 65 лет, но я еще никогда не слышал такие слова. Ты еще не обедал?»
0: Мальчик сказал, что он еще не обедал, и старик пригласил его к себе. Там он попросил его рассказать то же самое и его жене. Молодой христианин с радостью исполнил эту просьбу. О, с каким вниманием слушали они радостную весть спасения через драгоценную кровь Иисуса Христа! По их просьбе мальчик ходил к ним каждый день и почти все остальное время лета проводил у них. Бог благословил те часы и труды верующего мальчика для спасения этих душ. Они познали Спасителя и приняли его в сердца свои. Спустя 4 года юноша привел к ним английского миссионера Тейлора. Он очень обрадовался, увидя искреннюю веру старика и старушки. Они были очень привязаны к этому юноше, и благодарный старик говорил:
2: «Если бы не этот мальчик, то я и жена моя умерли бы во тьме греховной и погибли бы вечно».
0: Ребята, вы не должны упускать ни одной возможности, чтобы рассказать неверующим людям об Иисусе Христе.
3: Шире шаг, смелее, ребята, дела много впереди. Не страшить пусть нас утрата на евангельском пути. Понесем святое слово по деревням, городам. Пусть небесная обнова просияет тут и там. Будем сеять слово Божье на распаханных полях. На борьбу с грехом и ложью мы пойдем, забывши страх. Чтоб над родиной земною пролился обильный дождь. Все вы можете со мною, говорит небесный вождь.

Ребята, наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Слушайте нас на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Пишите нам по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Диана Моргунова, Люба Костенко, Женя и Славик Корниенко и Михаил Локти. Песни исполняла детская вокальная группа города Брайта. Вела передачу Ирина Чернецкая.